0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Твое время 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
8: Информационный конвейер.
9: Это Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости.
10: Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям 3-й международной научной практической конференции «Большой Алтай» про родину тюрков подчеркнул ее международный авторитет и значимость. По его словам, за прошедшие годы форум объединил ученых, деятелей культуры и представителей власти из разных стран для введения предметного диалога по вопросам истории, искусства, тюркологии и алтаистики, а также для сбережения духовного наследия народов Евразии. Российский лидер выразил уверенность, что конференция даст старт современным проектам по укреплению межрегионального гуманитарного сотрудничества, пожелал плодотворной работы и отметил, что в этом году мероприятие впервые состоится в Казахстане. 1 октября в России вступает в силу закон, ограничивающий количество одновременно действующих дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать одному заемщику более 2 кредитов с полной стоимостью выше 200% годовых. Это нововведение коснется только тех клиентов, которые подадут заявку после указанной даты и не затронет уже обслуживаемые обязательства. В связи с этим россиян предостерегли от обращения к нелегальным кредиторам в случае отказа официальных МФО и посоветовали при возможности отложить планируемую трату. В Советском районе Волгограда в микрорайоне «Родниковая долина» по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается строительство школы на 1280 мест, которая войдет в 10-летнюю комплексную программу развития города. На объекте трудится около 60 специалистов и 8 единиц техники. С помощью бетононасоса обустраивают монолитные перекрытия 3-го этажа, колонны лестницы 2-го, а также стены 1-го уже заложен фундамент под электроподстанцию. И котельную прокладываются инженерные коммуникации. Здание переменной этажности рассчитано на 51 класс. Рядом появится спортивный городок со стадионом, беговыми дорожками и площадками. Сдать объект планируют в 2027 году. Компания «Агропродукт» из Волгоградской области стала 102-м участником федерального проекта по внедрению бережливых технологий. Пилотным потоком выбран ремонт сельхозтехники, где будут применены стандартизированная работа систем 5С и автономное обслуживание. Участники нацпроекта уже достигли роста выработки на 19,5% и сокращения времени процессов на 20%. Цель инициативы – ежегодный рост производительности труда минимум на 5% в базовых несырьевых отраслях. Заявки подаются на платформе «Производительность.рф». Волгоградские предприятия получили 24 призовых места на Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России». 6 на федеральном этапе и 18 на окружном в Южном федеральном округе. По словам замгубернатора Анны Писемской, успехи стали результатом системной работы. Центр поддержки экспорта помог 9 субъектам МСП с начала текущего года, заключив контракты на 3,5 миллиона долларов США. Это позволило области войти впервые в топ-15 национального рейтинга инвестиционного климата при поддержке около 100 механизмов стимулирования в нацпроекте. Международная кооперация и экспорт. Церемония награждения прошла в Москве. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Сидим тут, понимаешь, рассказываем друг другу за эфиром, как мы работали на выходных, ребятки. Да, понедельник — это не повод думать о том, что рабочая неделя только начинается. Мы знаем прекрасно, что...
3: У нас сегодня, получается, пятый рабочий день.
2: Пятый рабочий день, да, может быть. Короче, получается, что у нас какая история, друзья? У нас с вами есть возможность поговорить не только о работе, хотя мы на работе, да? Вы понимаете, о чем мы, да? То есть мы прям за всякую другую фигню топим, понимаешь ли? То есть в этом часе мы... Сразу вам будем говорить о том, что там погода, там, что там.
3: Да, календарь там, перевернем.
2: Календарь, там, вот, все. Это же не связано никак с работой, правильно же?
3: Ну, мы вам попробуем, да, подкинуть тем, которые вас могут немножко отвлечь, немножко повеселить, местами вдохновить. Может, какие-то интересные факты в голове останутся. Вы потом, опа, и кроссворд разгадали.
2: Вот, да. Правильно? У нас будет и конкурс для этого специальный там, да, называется
3: «Проще простого».
2: Вот, сенсации, курьезы за выходные, что-то произошло. Вот, значит, обязательно это обсудим. Вот, но в целом, конечно же, нас вот радует понедельник сентября, 28 число конкретно. Потому что снова хорошая погода.
3: Да.
2: То есть мы снова не в дождевиках, мы не в резиновых сапогах. Вот даже так одинаково мыслим мы с Диной. Вот, то есть получается, что надо этому хотя бы порадоваться. Правильно, друзья? Мы же правильно говорим? Нет, мы правильно? Просто,
3: ну... Вот этих вот капелек нет сзади на штанах, которые вечно ты идешь, загребаешь, и потом такой...
2: А я думал, ты узнал о моей болезни. Ну ладно. Короче, у нас еще много хорошей музыки для поддержания, соответственно, тонуса. Вот, говорю, как
3: мой... А тонус Олега надо поддержать, конечно.
2: Как мой психотерапевт.
3: В общем, друзья, если есть какие-то вопросики, пожелания, претензии, их можно отправлять на 928-522-101.5. Это номер телефона наших мессенджеров. Господи, что это? Телега и Макс.
2: Да, да,
3: да.
2: Пока
3: ну
2: так.
3: И в группе ВКонтакте там можно смотреть, в общем-то, тот же самый свежайший контент. Подписывайтесь.
2: Да, ну, в принципе, мы готовы стартовать. У нас есть специальная мощная кричалка. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
8: Детей любите, да?
9: Как раненого.
7: И дети, не признающие руководство.
10: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
11: Я, правда, однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
7: Кто кого в итоге воспитает?
12: За простые вещи проваливали, тебе хуже будет.
7: Алексей Маклаков.
13: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Так, значит, смотрю я в наши мониторы и вижу синхронизацию, друзья. Значит, у меня и у Дины показывает, что сейчас 13 градусов.
2: Да, абсолютно верно.
1: Будем верить?
2: Ну, похоже на то.
1: Нам некуда деваться.
2: Да, облачно с прояснениями, но при этом есть ощущение, что, судя по тому, как слепит солнце нам в глаза, сейчас как раз пик прояснений.
1: Да.
2: Мы вам проясним за погоду. Дует восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Осадков сегодня не ожидается, по прогнозам синоптиков. До плюс 21 днем, до плюс 10 ночью. Завтра и ближайшие 3 дня пасмурная погода. Завтра днем плюс 19, ночью плюс 13. Но при этом пока вроде бы тоже без осадков.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Окей, ребятулечки, вы наши. Ну чё, пора бы уже говорить о том, какая сегодня классная дата. 28 сентября. Это день генерального директора. Поздравляем генерального директора нашего холдинга. Конечно же, желаем ему крепкого здоровья.
2: Товарищ Грахов.
1: Да, да, вот.
2: Вам передаем. Отправляется привет в Екатеринбург.
1: Да, надеюсь, вы нас слышите. Соответственно, улыбайтесь сейчас. В Волгограде обо мне тоже помнят.
2: Вот, да. Так, сегодня еще день, раз мы заговорили о разных городах сразу, да?
1: Да.
2: Провели мосты в другие регионы. День тульского пряника.
1: Тульский пряник, ё-моё.
2: Вот, кстати, что странно, отмечают его всего 14 лет, хотя тульскому прянику, извините.
1: Гораздо больше.
2: Он старше, чем наш генеральный директор.
1: Как и пистолет ТТ.
2: Да.
1: Тоже или, побольше будет.
2: Да, тульский Токарев, да. Автомат Калашникова же тоже, по-моему, с той стороны, нет?
1: Ну, не знаю, кстати, нет? Я нет? Что-то вообще про...
2: Ладно,
1: да,
2: ладно, ну, ага. Ну, самовар точно, там же и самовар.
1: Самовары тоже, да, есть, да.
2: Имеются. День рассматривания мелочей.
1: Угу.
2: Тоже сегодня обращайте внимание.
1: Кстати, именно мелочи рассматривают в ломбарде, потому что сегодня день рождения ломбарда.
2: Угу.
1: Место, которое некоторые люди обходят стороной, вспоминая, как он туда кольцо
2: вот,
1: тещи,
2: кстати,
1: сдал.
2: Ломбарду уже 480 лет, этому,
1: да,
2: празднику.
1: Да, да, да. Для кого-то это и мана небесная, и, соответственно, да, адское место одновременно. Да.
2: Так, сегодня еще Всемирный день борьбы против бешенства,
1: угу.
2: Международный день всеобщего доступа к информации, день деловой книги.
1: В России деловая книга — это, ну, типа, что? Ну, там, поварская, да? Для
2: вот, не, ну, вот это вот, типа, пысы, пиши, несы, вот это вот все.
1: Mm.
2: Ну, типа, книги для бухгалтеров, книги для маркетологов.
1: Для охранников пятерочки.
2: Мотивационные ораторские речи, где
1: прикольно
2: собраны. Цитаты Джейсона Стэтхэма, я считаю, тоже в ту же сторону калитку,
1: да,
2: можно.
1: День добрососедства.
2: Mm-hmm.
1: Дин, у тебя были добрые, хорошие соседи?
2: Ну вот, с одной стороны, с двух сторон,
1: с
2: да.
1: С двух сторон, да.
2: С третьей, конечно, вопросительный, с третьей и с четвертой. Интересные вариантики подобрались.
1: Да.
2: День радиоэлектронной разведки ВМФ Российской Федерации. Ой, они прям предюбилейный год у них, 9-9.
1: Да,
2: бабушка и дедушка, да?
1: Прикольно, да. День глупых вопросов. И чё?
2: Ты хочешь сказать, я? Так, день работника атомной промышленности тоже мы отмечаем. Ну, у нас, конечно, не особо, я так понимаю, хотя, подождите, однажды вела я корпоративчик у кое-кого связанного вот именно с этой промышленностью. Вот, возможно, в это время года и вела, кстати, наверное, какой-то профессиональный праздник. Есть, у нас тоже, да, ребята связаны. Всемирный день без мяса, мои хорошие.
1: Да.
2: Так, да, но у меня, правда, не один день я отмечаю этот праздник в году, а все, да, 365.
1: Да.
2: Вот, всем советую, отлично, отлично.
1: 1618 год. В Брюсселе как раз открыт первый в мире ломбард. В Брюсселе.
2: Именно там.
1: Будем знать, откуда зло пошло.
2: Uh-huh. Так, что еще? Всемирный день. Нет, давайте так. 28 сентября 1864 года учрежден первый интернационал, международное товарищество рабочих.
1: В Лондоне. Да?
2: А вот не написано. Будем выяснять.
1: Ты смотри.
2: У меня не написано.
1: Так, у нас, что у нас есть? У нас Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС 1953 год.
2: 42...
1: Это я помню.
2: Да. В 42-м году, 28 сентября, в Краснодоне сформирована советская подпольная антифашистская комсомольская организация, та самая «Молодая гвардия».
1: Ну, кстати, еще и принято положение о рабочей крестьянской милиции в СССР 1925 года. То есть, по сути, становление милиции.
2: Сентябрь,
1: да?
2: Прям такой,
1: наполнен.
2: Да? Да. Вот что-то такое ощущение, что после лета все таки отдохнули.
1: Да.
2: И такие, давайте что-то придумаем.
1: Да.
2: Что-то соберем, всех организуем.
1: Хотите, мы придумаем сейчас вопрос вам, друзья, а потом отдадим вам приз в качестве, как сказать, ну, наверное, больше за то, что позвонили.
2: Ну, если заслужите, если отдадите правильный ответ.
1: Да, это, кстати, тоже очень важно. Короче, совсем скоро сыграем в конкурсе «Проще простого». Будет и приз, и, конечно же, интересная беседа.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
6: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
2: Та-дам! Та-дам-та-дам, друзья. Мы готовы привлечь вас, так сказать, к ответственности. Да, прямо сейчас.
3: Неожиданно сейчас, подождите. Что происходит?
2: Ответственность за себя и свою компанию, которую ты что, поведешь в «Руки вверх» бар, друзья? Потому что вы же готовы правильно поиграть с нами. Давайте прямо сейчас не стесняйтесь. У нас есть сертифицелло. Сертифицелло. Да, как там на итальянском было?
3: Certification.
2: На итальянском.
3: Такие у нас знания английского и итальянского языка.
2: На итальянском шпарим просто, как говорится, дай боже. Значит, короче, звоните. Номер телефона 39-115. Мы сейчас один вопросик вам зададим. Вот, он должен быть простой. Хотя, судя по глазам Дины, хитрому этому взгляду, фига два. Не получится там просто.
3: Не, мне просто солнце в глаза светит, это поэтому солнце? Это не хитрый прищур, ну, по-другому не
2: все.
3: Могу.
2: Я понял. Короче, кто-то на связи с нами уже. Алло, привет. Алло.
3: Алло. Эй.
2: Алло. Миллион отзовись звонков. Там. А вот этот человек кто?
4: Алло.
2: Да-да, кто это?
4: Это Настя.
2: Настя, очень молодой голос у тебя. Сколько тебе лет? 7? 8?
4: 12.
2: 12? Нифига себе, я тебе...
4: 2014 года.
2: 2014 года, сейчас, тихо, дальше надо рассказывать. А когда, кстати, день рождения? В какой день?
4: 17 марта я родилась в день рождения бабушки и двоюродного брата.
2: Ё-моё, какая ты молодец, слушай. А мы, короче, думали подарить тебе подарок, если бы у тебя сегодня был день рождения. Но ты нас не обманула, поэтому подарка тебе тоже не будет.
3: Я тебе скажу, конечно, родители тебя подставили, надо сказать. Но мало того, что они сами, значит, не хотят... Так, делай теперь приемник потише.
2: Да,
3: я понимаю,
2: надо...
3: что они хотят тебя слушать, но мы слышим сами себя. Это портит качество эфира. Так вот, получается, что мало того, что они подсиропили тебе звонить и отвечать на вопрос, потому что они сами боятся упасть в грязь лицом, да? Так они еще и решили подставить тебя под то, чтобы ты выиграла приз, которым не сможешь воспользоваться. Потому что
2: фактически, да.
3: 18+ у нас подарочек, правильно? В руки вверх,
2: да.
3: Бар, как бы пойдут родители.
5: Она успела просто дозвониться с другого телефона. Привет!
2: Она успела дозвониться с другого телефона. Привет!
3: Поздно оправдываться! Привет!
5: Я только сел в машину! Отдайте приз!
3: Да-да-да!
2: Ну ладно, ну что,
3: да,
2: оставим на ней тогда ответственность за передачу данных. Пусть она отвечает на вопрос, да?
5: Ну, мы верим, что она справится.
2: Ну, пусть
3: да,
2: будет.
3: Да, она фартовая. Да, поехали. Так, ну, тем более вопрос у нас, который можно адресовать детям вполне себе. Дело в том, что мы сегодня 28 сентября отмечаем День тульского пряника. И вот скажи-ка нам, пожалуйста, наша хорошая, что делали мастера пряничного искусства, чтобы конкуренты не стырили рецепт тульского пряника? Вот благодаря тому, что они этот рецепт сохранили, мы его теперь вот знаем таким особенным. Итак, что делали мастера, чтобы конкуренты не украли рецепт? Они взвешивали ингредиенты камнями и кусочками железа вместо вот этих специальных гирек, потому что на гирях есть вес указан, и можно понять, да?
2: Прикольно.
3: А камни просто, камни. Либо они записывали рецепты шифром и прятали в пряничной доске.
2: Неожиданно, слушай.
3: Так.
2: Ну, либо
3: камни, вариант... камни, либо шифровка.
2: Да, камни, либо шифр.
4: Камни, я думаю.
2: Камнями, камнями.
3: Все, короче, папа, мама тебе должны сегодня что-то купить, как минимум на 2000 рублей. Потому что
2: это правильный ответ.
3: Да, абсолютно верно. Ты им двушку депозита в руки вверх, выиграла, заработала, молодец.
2: Отлично, поздравляем. Ура! Поздравляем, да, с победой. Естественно, надо прокричать всем вместе, всем.
3: Есть ощущение, что папа сейчас завезет дочь в школу и поедет сразу в бар.
2: Да.
3: По настроению, как будто бы.
2: Потому что есть Алешка у тебя. Давай прямо сейчас прокричим все вместе название нашего утреннего шоу 3-4, чтобы все проснулись. И...
4: 3-4!
2: Ой, молодец. Как здорово!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
6: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский. Наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Так, друзья, сегодня у нас, по-моему, сегодня начинается День Дружбана, не знаю. Вот, короче, дружище, дружалик, мой другалечек, да? Вот, значит, в интернете, соответственно, этот праздник отмечается, а его же можно отмечать и вживую. То есть у нас есть друзья, которым можно делать подарки. Вот, праздник неофициальный, популярен по всему миру, посвящен крепким приятельским отношениям и так далее. Угу. Ну и, соответственно, есть ребята, которые решили разузнать в среднем, сколько готовы дарить, значит, потратить на подарок для своего близкого друга, вот, ну, там, на разные, там, праздники.
3: Угу. Ну, да. Может, ну даже какая-то вот, например, средняя, да, выведена?
2: Да, какая-то средняя. Короче, в среднем в России это до 5000 рублей. Угу. В среднем. Значит, США, да, США около 4560 рублей, это угу. около 54 долларов. Китай 670 юаней, это 8400 уже в рублях. Угу. Австралия 2960, Бразилия 1170.
3: Вот то есть такая... мы еще самые щедрые, получается.
2: Да, если говорить про что именно дарят, ну, то есть не обязательно деньгами, да, можно же дарить какие-то конкретно в России, значит, презентуют алкоголь, сувениры или презент, ориентированный на интересы самого друга, угу. то есть просто знают, что ему нужно.
3: Ну, по увлечениям, да.
2: Да, американцы часто дарят подарочные карты, одежду, коллекционные какие-то гиковские фигурочки, угу. вот. Значит, китайцы подарки впечатления, то есть сувениры, еда, вот. Значит, как-то так. Короче, получается, что в среднем, по сути, приблизительно по всему миру, условно, это же и Австралия, и Бразилия тоже зацепили, да? Приблизительно плюс-минус одинаковые суммы, ну, что-то вот в Бразилии отстает 1100.
3: Ну, они, наверное, просто опросили людей из фавел, и они же там тоже дружат, ну что, ну, да. правильно, отмечают дни рождения как-то. Вот. И, соответственно, из городских, и городских. Вот, наверное, среднее получилось.
2: Да, ну, условно, в районе пятачка, да. как-то так мы выяснили.
3: Поэтому все норм, пятачок норм.
2: Пятачок да. норм.
3: Так, у меня как раз ты про друзей, а я про вторых половинок.
2: Так.
3: Ну, мы знаем, что есть любители и любительницы, допустим, выкладывать контент со своей второй половинкой, ага. но, ну вот, как-то скрывать, да, то ли
2: я
3: снимать,
2: видел, да,
3: снимать не полностью, типа только рука в кадре, да, да, вот мы да. держимся за руку, либо, соответственно, как-то вот там, я не знаю, спиной стоит человек, угу. и смайликом залепить, да, и
2: да,
3: так далее.
2: Да.
3: А, вот теперь, соответственно...
2: Я видел фотку, чтобы ты понимала, где девчонка стоит со своим парнем, так. и она стерла ему голову. Просто стерла, то есть получается, он стоит без головы,
3: ну,
2: а она...
3: нейросеть теперь позволяет это делать.
2: С помощью нейросети он дорисовал фон, и он просто стоит без головы. Я такой, да что за всадник такой?
3: Так вот, теперь можно официально
2: так.
3: в сторис некой социальной сети.
2: Мы поняли.
3: Да. Теперь можно официально блюрить своего парня. Ну, то есть прям в сториках. Это прикольно. Не надо делать отдельно там где-то. А вместо нелепых смайликов, обрезанных фоток и попыток спрятать человека за пальцем, можно выбрать даже степень размытия. Можно оставить его слегка узнаваемым, а можно превратить в полноценный пиксельный силуэт.
2: Жесть.
3: Я просто не пойму, ну, смысл вообще так делать? Ну, не фоткай его и не выкладывай.
2: Ну, да. Как
3: в чем
2: будто
3: прикол?
2: Да.
3: То есть тебе надо их хвастануть, что ты не один, не одна. Да. Так, как будто. Но при этом не скажу, кто именно. Ну, то есть есть ощущение, что ты просто завел себе женатого или замужнюю, или, ну, что я не знаю,
2: ну, да.
3: да, как это еще оправдать, не желаю. Ну, либо он в федеральном розыске, ну, два варианта.
2: Тут два, тут три, три варианта всего, да. Короче, получается, что, ну, теперь блюрить можно.
3: Да.
2: Да, значит, мы все дальше и дальше уходим вглубь этой суеты, ребята.
3: Либо наоборот, блюрят... Да. Ну, на самом деле ты ни с кем не встречаешься, а ты хочешь очень сильно показать, что ты с кем-то встречаешься.
2: А, ты...
3: Ты сфоткался с картонной фигуркой,
2: с картонной фигурой.
3: Я не знаю. Ну, или просто с корешем, да. чтобы все никто не понял, что это просто твой френд. Угу. Вот, ты заблюрил, и типа такое...
2: Да, прикольно.
3: Вообще, на самом деле, это мой парень.
2: Или картонная фигурка
3: женщина.
2: В полный рост Джейсона Стэтхэма стояла. Да. Ты сфоткался, но сделал так, чтобы не сильно блюр был, чтобы было видно, что там красавчик.
3: Как будто и Джейсон,
2: и как будто
3: да.
2: похож на Джейсона Стэтхэма, да, такой, типа. Вот, но в то же время как будто бы и не видно, что это картонка. Ладно, впереди не видно, что заканчивается наш эфир, друзья, потому что второй час точно не за горами. Послушаем хорошую музыку и снова вернемся пообщаться.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодина, в эфире новости. Машиностроители Росатома изготовили главные циркулярные насосы первого контура для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде, способная работать с натриевыми теплоносителями при высоких температурах и обеспечивать полную герметичность оборудования. Успешное испытание, которого подтвердил главный конструктор Сергей Бабушкин, станет сердцем установки четвертого поколения, главной экспериментальной площадкой атомной энергетики. Монтаж насосов планируется завершить до конца текущего года. С 1 октября в России вступает в силу закон, ограничивающий количество одновременно действующих дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать одному заемщику более 2 кредитов с полной стоимостью выше 200% годовых. Это нововведение коснется только тех клиентов, которые подадут заявку после указанной даты и не затронет уже обслуживаемые обязательства. В связи с этим россиян предостерегли обращение к нелегальным кредиторам в случае отказа официальных МФО и посоветовали при возможности отложить планируемую трату. В конце сентября в российские медицинские учреждения поступит первая партия из 30 тысяч доз отечественной вакцины против ВПЧ «Цигардекс», о чем сообщил Фонд развития промышленности. Препарат, защищающий от типов вируса, зарегистрирован для применения у детей и взрослых от 9 до 45 лет. До конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз. Компания «Агропродукт» из Волгоградской области стала 102-м участником федерального проекта по внедрению бережливых технологий. Пилотным потоком выбран ремонт сельхозтехники, где будут применены стандартизированная работа систем 5С и автономное обслуживание. Участники нацпроекта уже достигли роста выработки на 19,5% и сокращения времени процессов на 20%. Цель инициативы – ежегодный рост производительности труда минимум на 5% в базовых несырьевых отраслях. Заявки подаются на платформе «Производительность.рф». Первого и 2 октября текущего года в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоится 8-я международная научно-практическая конференция по военной истории 20-21 веков. Форум, организованный музеем и региональным отделением Российского исторического общества при поддержке фонда «История Отечества», посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны. Ключевые темы – сохранение военно-исторического наследия России, методики просвещения и увековечивание памяти защитников Отечества, участников специальной военной операции. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колодина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: А мы тем временем продолжаем. Ну, во-первых, продолжается наш эфир, друзья. Дина Косичкина
3: и Олег Шарапов
2: здесь, в эфире, на Волгоград FM, в студии на 6-м этаже Коммунистической 19D. Приносите свои пирожочки-плюшечки, да, мы будем вас угощать кипятком.
3: Чем богаты,
2: у нас есть чай.
3: Белая роза, да.
2: Ладно, ну и, конечно, мы продолжаем свое шествие еще и в рамках проекта «Креативный драйвер» на правах рекламы. Съездили мы на прошлой неделе в «Волгопончик» КП «Соловьев» Анастасия Сергеевна. Конечно же, не могли отказать себе в удовольствии перекусить, ну, что, соответственно, и сделали. Вот, ну и, конечно, сняли видосик.
3: Да, находится «Волгопончик» на Советской, 17, в аллее Центрального рынка на зоне фудкорта. А вот, кстати, скоро планируют еще открыть вторую точку на Родниковой долине, поэтому все те, кто еще никогда не пробовал вдруг нашего знаменитого волгоградского пончика, ребята, записывайте эти адреса. Кстати, для нас было открытие, что есть не классические пончики, ну вот сладкие, да, с разными посыпушками, с разными вкусами, топпингами и так далее, а есть еще и картофельные пончики,
2: да,
3: на которые мы обратили внимание, которые, естественно, пробовали, нас ими угощали. Естественно, к ним идут соусы такого формата, которые, ну, могут подойти к картошке, условно говоря. То есть, если вы, допустим, хотите поесть не только каких-то сладостей, да, а нормально перекусить там в обед или сделать какой-то перерыв в рабочем дне, то можно смело брать картофельные пончики.
2: Да, но если говорить про пончики, то не только пончиками, давай так, они богатые. Здесь можно и различных напитков заказать. Например, чай прикольный. Вот, также можно кофе.
3: Да, причем кофе не есть стандартный. Есть классика, конечно,
2: да,
3: же. Но есть кофе, которым они гордятся. Это какой-то секретный рецепт дагестанского кофе.
2: Да, с, так сказать, традиционной вариацией приготовления именно по рецепту из Дагестана. Ну, что касается нас, конечно, мы будем продолжать, друзья. Напомню, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес», если говорить про проект «Креативный драйвер». Ну, а у нас здесь есть и прогноз погоды, рубрика «Живи с этим».
3: Также сенсация, конкурс, да, навигатор. Устроим небольшое путешествие за призами. Так, ну и, конечно же, подборка отличной музыки. К ней и перейдем прямо сейчас, ведь ты слушаешь родное волгоградское.
2: Утреннее шоу 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
7: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
8: Проспект Университетский, 102.
9: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
10: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
11: Конкурсный ракот!
12: Загадки через призму искусственного интеллекта.
11: Дозвонись и разгадай!
13: Ракот! Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
14: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
15: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Так, ребята, о погоде давайте поговорим прямо сейчас. Вроде пока ничего, в плюсах.
3: Мы в плюсах, абсолютно верно. Облачная с прояснением погода, осадков сегодня не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. На данный момент плюс 12, но днем распогодится до плюс 21. Ночью же столбик термометра опустится до отметки в плюс 10. Завтра, во вторник, ожидается облачная с прояснением погоды, при этом плюс 19 днем и плюс 13 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
6: Тебе в «Золотой дракон».
7: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
6: «Золотой дракон».
8: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
6: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-3.

0: на Волгоград FM.
1: Мы готовы поделиться с вами порцией интересных фактов, друзья. В рубрике «Живи с этим» от каждого ведущего по одной. Соответственно, парочку фактов можете записать. Открывайте свои блокнотики и, так сказать, в режиме автопилота записывайте информацию.
2: В 1980 году одна из радиостанций BBC сообщила, что часы на башне Елизаветы, то бишь Биг Бен, на Биг Бене, собираются заменить цифровыми.
1: Да.
2: А старые стрелки подарят первым дозвонившимся слушателям.
1: Ё-моё.
2: Позже, естественно, выяснилось, что это была первоапрельская шутка, которая возмутила очень многих британцев, потому что посягнули на святое.
1: Ну да, ничего себе стрелки отдать. Стрелки даже на колготках не отдают, говорят. Ну, типа, это нельзя так делать. Вот. Прикольно, прикольно. Будем знать. 1701 год. Чуть раньше вернемся. Так. Это уже не 20 век. Нет, какой получается? 1701-18 век,
2: 18,
1: да?
2: 18, да.
1: Филадельфия получила городской устав, по которому каждый год городской совет избирал из своего состава мэра города. На год.
2: Угу.
1: Однако ему не полагалось никакого жалования, поэтому многие избранные мэры отказывались от должности, предпочитая заплатить немалый штраф. То есть получается, что если ты отказываешься, заплати денежку. Зарплата главы города была утверждена только через 46 лет в 1747 году.
2: Прикольно.
1: То есть они 46 лет они пытались найти мэра.
2: То есть им официально разрешали воровать таким образом из городского бюджета. Я правильно понимаю? Ну, раз нет официальной ЗП.
1: Ну, я не знаю, они просто предполагали, что человек
2: типа,
1: будет...
2: Типа, ой, ты все равно воруешь, мы хотя бы на твоей зарплате сэкономим.
1: Альтруистом, да, типа, либо такой, типа, я готов быть мэром Филадельфии. Единственное, что, ну, зарплату мне платить не надо. Да, вот так. Ну, как-то так.
2: Я там сам разберусь.
1: Я там сам разберусь, ребятки, ведь у меня руки-то, как говорится, будут очень, очень близки к бюджету города. Короче, как-то так, живите с этим, но аккуратнее.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Эх, сейчас бы в отпуск.
2: Лучше окна поменяй со скидкой 60% у «Аколыча» до 30 сентября.
3: 43-55-13.
4: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград ФМ.
7: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
8: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Да, ребятушки, вы правильно все поняли. Это конкурс-навигатор. Это, ну, наверное, легендарнейший конкурс Волгограда. Ну, естественно, нашей радиостанции «Волгоград-ФМ».
1: А, вот. Олег единственный, кто слагает легенды об этом конкурсе. Да, не говори. Легендарным.
0: Я видел даже в подъезде, слушаю «Волгоград-ФМ», играю в «Навигатор». Вот такие даже были надписи у меня в подъезде на проспекте Жукова. Короче, прямо
1: поэтому
0: сейчас.
1: Поэтому ты съехал на Бейкер-стрит, правильно?
0: Там
1: из-за таких надписей.
0: Да, теперь, что касается номера телефона, друзья, 39-101-5, можно звонить. И, конечно же, у нас есть приз для тех людей, кто хочет быть замотивированным. Не просто так гонять по городу, а с конкретной целью. ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха, является спонсором нашего конкурса. И билет на двоих на аттракцион «Диско» предлагаем прямо сейчас у нас отобрать. Напоминаем, что, ну, соответственно, семейный аттракцион подарит вам и эмоции, и впечатления, и с детьми, и самим можно сходить, если вы, условно, взрослый человек 20+. Почему бы и нет? Короче, ну, реально отдохнуть. Пока еще сезон позволяет это делать в этом году.
1: Да, незаветренным. Причем, да?
0: Да?
1: Так, друзья, набирайте 39-101-5. У нас, как всегда, есть сразу несколько вариантов взаимодействия с нами. Первый – это в прямом эфире по номеру телефона, которому мы только что озвучили. Повторим его. 39-101-5. Либо ответив на вопрос в наших мессенджерах, телеге, либо в Максе. Там номер телефона подлиннее. Уж будьте добры, успейте запомнить и записать. 927-522-101-5. И прямо сейчас мы готовы озвучить вопрос, посвященный некому событию, случившемуся 28 сентября, но в далеком 1864 году.
2: Начинаем движение.
0: Да, начинаем движение, так, внимание, вопрос.
1: Итак, именно 28 сентября 1864 года учрежден первый интернационал, это Международное товарищество рабочих. В Волгограде есть улица Интернациональная, а в каком же она районе? Итак, есть три варианта ответа. Первое – в Советском, второе – Краснооктябрьском и третий вариант ответа в Дзержинском районе.
0: Угу.
1: Улица Интернациональная. Советский, Краснооктябрьский или Дзержинский район. Отправляй свой правильный ответ на 927-522-101-5 телега или Макс.
0: Да, кто первый, тот и получает приз, друзья. Погнали.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.
6: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Ну, давайте, ребята, у нас вот есть еще одна рубрика «Сенсация», вторая уже по счету. Я увидел прикольную новость. Вот, иногда, один согласись, на нас даже, на самых позитивных, самых веселых людей, ведущих.
3: Находит грусть.
2: Да, депрессия тоже. Хандра и так далее. Короче, депрессию в России теперь будут лечить электрические стимуляции мозга. Вспоминаю старые добрые фильмы.
3: Да, куча фильмов. Ну, давайте мы вас в холодную воду ледяную опустим.
2: Что там у нас?
3: Током долбанем.
2: Ну, знаменитая история. Да, что там, пролетая над гнездом кукушки. Да, как там, правильно. Что, ты не знаешь, что этот фильм смотрел? Не читал?
3: Фильм не смотрел.
2: Джек Николсон, господи. Это классика, ты чё? Блин, ну ладно. Ну, короче, вся фишка в том, что психиатрическая лечебница, где лечат чем? Правильно, электрическим током. Да. Короче, ребятки, будьте аккуратны, а то придете к своему психотерапевту или психологу и скажете, мол, типа, я что-то в депрессниках, может, выпишите какие-нибудь таблетки? А они такие достают какой-то прикольный препарат, ой, аппарат, и говорят, а вот...
3: Подключаемся.
2: Давай попробуем кое-что модненькое, новенькое.
3: Знаешь, что такое? Дефибриллятор.
2: Старое, забытое. Выходишь спокойный, слюни текут, разговаривать не хочется. Почему я знаю, как это все должно выглядеть? Ладно, короче, как-то так.
3: Так, у меня новость еще более позитивная. Значит, обезьяны в Индии запустили собственную систему торговли.
2: Прикольно.
3: Вот,
2: обезьянья ВБшка.
3: Что там? Ну, там прямые покупки, так скажем, прямая торговля. Значит, ну, понятное дело, что в разных обезьянных, так сказать, странах, где они водятся,
2: ага,
3: и где есть там туристы или, наоборот, местные жители, в общем, обезьяны воруют у людей вещи.
2: Ну, бывает такое.
3: Тащат.
2: Да.
3: Вот, в итоге...
2: Не без грешка, скажут любая обезьяна тебе.
3: Индийские обезьяны,
2: пусть меня бросит первый камень, кто не воровал.
3: Итак, обезьяны додумались до следующего. Так. Они воруют у людей вещи, а потом возвращают их за фрукты и сок.
2: Ах, вы смотрите,
3: то есть они
2: какие...
3: берут вещи в заложники, под залог.
2: Какие-то.
3: Приматы работают целыми бандами, контролируют каждый свою территорию. Причем они понимают, что украли.
2: По сути, вещи им не нужны.
3: Да,
2: им нужны фрукты.
3: Они изначально тырят ради выгоды, да.
2: Прикол.
3: За что-то ценное, то есть они каким-то образом еще и определяют ценность, то есть они, видимо, ну, понимают, что за телефон все тут же хватаются за сердце, пожалуйста, пожалуйста, что угодно, там, или фотоаппарат. В общем, за что-то ценное они требуют выкупа.
2: Слушай, они
3: прям смотрю на видео, где что-то стащили, им бросают банан, они бросают в обратно то, что они украли.
2: Слушай, не эволюцию ли мы наблюдаем снова?
3: Ну,
2: дальше они возьмут палки и начнут выбивать из людей.
3: Но зато мы можем, вот ты боишься, что автоботы захватят этот мир, роботы и нейросети.
2: Да.
3: Если что, вот подрастает армия обезьян. Вот они там между собой, может быть.
2: Прикольно. Я тебе скажу так, не только
3: я.
2: Ну,
3: мы отгребем от всех этих.
2: Да, я точно чувствую. Вот. Ладно, ребят, короче, впереди третий час вот этого шоу.
3: 3-4.
2: Обязательно продолжим общаться, веселиться, радоваться, даже если тем для этого будет все меньше и меньше.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Град ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев, прибывший в Пхеньян, вручил копии верительных грамот директору второго протокольного департамента Министерства иностранных дел Республики Ким Мён Джину. После церемонии стороны провели беседу, обменялись добрыми пожеланиями и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений двух стран. Дипломат заявил, что его задачей является вывод практического взаимодействия Москвы и Пхеньяна на уровень, соответствующий нынешнему состоянию двухсторонних связей, для чего необходимо ставить перед собой более серьезной и многоплановой цели, выходя за рамки вчерашних задач, пишет ТАСС. С 1 октября текущего года россияне смогут пополнять свои банковские счета наличными через банкоматы любых сторонних кредитных организаций, используя систему быстрых платежей, следует из указаний Банка России. Согласно документу, банки будут самостоятельно решать о внедрении этой услуги, при этом операционный центр СПБ будет строго контролировать лимиты не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. На данный момент внесение наличных на счет возможно только через устройство своего банка или его партнеров. В Волгограде завершился чемпионат высшей лиги по регби-7. Местный «Ротор» досрочно стал чемпионом сезона, проиграв за год всего два матча и оба в финалах. В решающей встрече заключительного тура волгоградцы уступили петербургской «Нарвской заставе», которая взяла серебро. Бронза досталась МГТУ имени Баумана. Тренер победителей Георгий Веливанов назвал поражение доказательством стабильности и прогресса команды. На 5-м съезде сельхозоперативов Волгоградской области замгубернатор Василий Иванов сообщил, при господдержке в регионе работают 119 кооперативов, а объем их продукции за прошлый год достиг почти 2 миллиардов рублей. Основную долю составляют овощи и молоко. Лучшим работникам вручили благодарственные письма областного комитета сельского хозяйства. Ключевые задачи отрасли – цифровизация, бухучет, взаимодействие с банками и профобразование сотрудников. После прошедших дождей в лесах Волгоградской области зафиксирован небывалый урожай грибов, из-за чего любители тихоходы с гордостью делятся в соцсетях фотографиями полных корзинок своих находок. Благодаря этому 3 октября в Чернышевском районе состоится областной чемпионат по сбору грибов, отмененный в прошлом году из-за засухи. Однако грибникам напоминают о необходимости не собирать те экземпляры, в безопасности которых есть хоть малейшие сомнения. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, друзья, сегодня вдруг неожиданно с утра пришла в голову идея для индийского фильма. Почему-то мне кажется, что зайдет, и мы бы по-любому посмотрели. Главное, чтобы Митхун Чакраборти был в главных ролях. Девушка из бедной семьи узнает, что ее перепутали в роддоме. И на самом деле она еще из более бедной семьи. Вот такой вот, понимаешь, казус всяко бывает.
3: Но она не стала никому говорить, да?
2: Да. Значит, короче, прямо сейчас, друзья, мы из богатых семей с Диной Косичкиной, да, правильно?
3: Олег просто забыл слово «среднее».
2: Средне-богатой семьи. Вот, мы готовы продолжать наш эфир. Ну, такой же, средне, богатый на различные интересные факты.
3: Просто Олег оптимист, давайте вот так.
2: Сегодня такой. Короче, у нас есть классная история с точки зрения продолжения нашего с вами общения. Это, конечно же, о погоде. Поговорим. Рубрика «Живи с этим». Вроде как бы будем готовы к ней, да, совсем скоро. Также конкурс будет у нас, это навигатор. Ну и сенсация.
3: Афиша.
2: Вот, афиша еще. Дина говорит, есть кое-что прикольное.
3: Да, давайте заглянем уже куда-то туда, в сторону октября. Угу. Дело в том, что 3 октября состоится фестиваль спорта, который называется «Ненорматив 3». В арт-парке «Ультра-100» пройдет 3-й фестиваль уличного спорта. В программе дисциплин достаточно много. Организаторы делают акцент на свободе и отсутствии скучных правил. Значит, что обещают по списку? Это силовой экстрим. Ну, то есть там, где можно поднять бревно, вот это вот все, пронести вес на плечах 15 метров, метание гири, вот такое все. Буксировка авто. Значит, бег. Забег, причем называется «Ешь и беги». На 5 километров с гастрономическими пит-стопами и музыкой. Стритбол, футбол и сапсокер по уличным правилам, скейт-контест и заезды на самокатах с трюками, танцевальные батлы, хип-хоп, олл-стайл для участников любого уровня, граффити-джем и автокастом-выставка необычной техники. В общем, даже если вы не планируете прям выступать в заявленных дисциплинах, обязательно приходите посмотреть, поддержать. Будет очень зрелищно. Напомню, 3 октября с 10:00 парк «Ультра-100» в городе Волжский. Вход для зрителей абсолютно свободный.
2: Шикарнейшие, друзья, новость, информация. Прямо сейчас давайте стартовать. Самое родное в мире – это шоу.
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, давайте о погоде поговорим, ребятушки. Поговорю, что понижение температуры хоть и будет, но пока на этой неделе не сильно, так сказать, травмирующее нас с вами. Уже на следующей неделе я вижу там около 10 градусов днем и около 5 градусов ночью. Но все пока со знаком плюс, значит, пока живем в классном времени.
2: Итак, в Волгограде на данный момент облачная с прояснением погода. Осадков сегодня не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. При этом пока плюс 12 на термометре, но днем доберемся до плюс 21, а ночью спустимся до плюс 10. Завтра, во вторник, ожидается пасмурная погода, при этом плюс 19 днем, плюс 13 ночью, но без осадков.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: Да, друзья, дело в том, что рубрика «Встречка» выходит в прямом эфире. Чаще всего, когда Александр Морозов с нами может связаться, соответственно, он и выходит на связь. Извините, что-то дед прорвался опять. Да, надо было кофе все-таки не пить перед встречкой. Много говорить не мне, кстати, придется, а Александру Морозову, который, кстати, с нами уже на связи. Так что можете набирать 39-101-5, а мы говорим «Саша, привет». Сань, привет. А, вот сейчас надо.
2: Саня, привет.
1: Да, Саня, привет. Саня, привет. Саня, привет, привет, Саня, мы в эфире. Саня, привет. Привет, Саня. Вроде все нормально. Вроде
4: здорово.
1: Во,
4: о,
1: все, прорвали. Все. Че там, как
4: нет,
1: там?
4: Да что там, как там, что, нормально все? Все хорошо? Как у вас погодка?
1: Пока тепло, ты знаешь, мы вообще в сентябрю ставим лайк просто. 28 число, теплынь.
4: Ну, не говори, это у меня июль не был, и август таким, какой сентябрь.
1: У вас тоже там,
4: вторую нормально? Неделю 20 градусов. Ночью 0, прикинь, а днем плюс 20. Вообще, еще чуть-чуть я как в Египте буду. Сейчас будем принимать звонки. 39-101-5, это наш номер телефона. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Мы с вами в прямом эфире будем общаться на автомобильные темы, обсуждать конкретные машины. Вы можете и своими данными поделиться, рассказать что-то о своей машине, нравится, не нравится, там какие-то аспекты определенные, но главное дозвониться и быть на связи.
1: Алло, алло.
5: Алло.
1: Да, вы в эфире. Привет.
5: Всем доброе утро.
1: Доброе, доброе.
5: Машину хотел обсудить. Audi Q5, которая с поколения там 18-19 год. То есть, что думаете насчет этих автомобилей? Если так вот диапазон пробега, искать там 50-60, там 70 тысяч для приобретения.
4: Ну, я скажу так, 5 вообще, в принципе, себя очень неплохо показало. Я беру относительно вот тех поколений, которые вы говорите. Потому что, допустим, эти восьмерки, первые модификации, которые до 12-го года выпускались, они, ну, ряд определенных огрех имели даже при рестайлинге, потому что мы там имели одну из слушательниц, которая трижды меняла коробку по каким-то лютым просто деньгам, да, сначала по гарантии, потом по кулансу, потом еще там какие-то. Сейчас эти программы недоступны, и вот тут как бы все ложится на ваши плечи. Та модификация, которые F-ки уже пшли, там поинтереснее было, мягко говоря. Я у товарища брал на подмену трехлитровую дизельную версию, но это просто метла-вертолет вообще. То есть, ну, управляется хорошо, сбитый вес, она действительно интересна для того, чтобы можно было позажигать. Сейчас я знаю, что Джейки и Эвки даже в рестайлинге люди ищут именно в спортпакетах в Китае и везут их сюда. Кстати, для интереса, кому интересно, в старом кузове, втором, это получается версия 20-21, ну, то есть до 24 года. В S-лайне и R-лайне эти машины есть в Китае. Но новые, прикинь. Вот. И, короче, тема какая. С каждым рестайлингом машина дорожала, в ней больше электроники. И сразу говорю, с пробегом вот именно 50-70 я бы и рассматривал. Если это бег в 2-3 раза больше, но, к сожалению, велик риск того, что вы будете вкладываться. Очень много вложений может возникнуть с подвеской, с навесным оборудованием, системой охлаждения и так далее, в зависимости от того, какой мощности. Плюс, если это роботизированная коробка, сразу же опасность вызывает, что не сама она по себе, механику-то они еще как бы наладили, да, с этими мокрыми сцеплениями. Там вопрос по мозгам. И вот эти мозги, к сожалению, как вот опыт с тигуанами 19-20 года, поначалу очень дорого ремонтировали. Сейчас уже, слава богу, ситуацию выкружили и нормально делают. Но тоже как-то вот там 30-40 тысяч тратить неохота. Но раньше, я вас уверяю, было в разы дороже, в десятки даже раз в некоторых случаях. Поэтому, да, если в хорошем состоянии, я руками, ногами за. Это действительно интересно.
5: А если бензиновый мотор, который вот, как он, с классификатором 4.5, который на 249 лошадиных сил, вот есть какие-нибудь по нему рекомендации или стоит, не стоит?
4: Я бы что делал? В первую очередь заглянул в горшки, смотрел, потому что такие машины тоже просто так не брали, на них жахали и жахали прилично. Извиняюсь за мой сленг, но так и будет. То есть эта машина не для спокойной езды.
5: Mm-hmm.
4: Поэтому я бы в первую очередь проверял, что там происходит.
5: Цилиндр? Там.
4: Да, да, да. Камеры, эндоскопы, все, что можно использовать, используйте однозначно. Двушки, да. вот с этой прошивкой, одни из самых популярных были. Я бы, наверное, не смотрел только прошивку в 252 коня, потому что там просто налог немножечко выше. А что касается 245-х, на мой взгляд, эта тема интересная. Главное, если она не была перепрошита. Потому что если ее перепрошивали, я бы еще ряд вопросов бы задал по техническому состоянию полного ездили, привода.
5: Ну да.
4: Потому что при прошивках начинают динамичнее водить, и изнашивается машина быстрее.
5: Ну, понятно. Все, спасибо большое. Хорошего дня.
4: Спасибо большое вам. Удачи. Благодарю. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер телефона 39-101-5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. С удовольствием с вами поговорим. Главное, быть на связи. Если хочется что-то добавить к нашему обсуждению, присоединяйтесь. Если свой вопрос озвучить, мы тоже будем рады. Главное, будьте с нами.
1: По бензину, Санчо, у вас нормально?
4: Пока да. Я очень держу пальцы, но, да, к сожалению, не во всей области так. Знаешь, просто у меня область, она немножко попилена этими компаниями топливными. То есть часть ближе в сторону Москвы, она вся на Лукойле сидит. Uh-huh. А другая часть, наоборот, на Газпроме и Башкирской нефти. И могу сказать так, где-то на каких-то заправках прям резкие перебои. Ну, когда у Лукойла возникали проблемы, там прям жестко все, особенно на Московском тракте у меня было, и в каких-то населенных пунктах, где, прикинь, только одна заправка. Станции. Ты представляешь, там весь городок маленький, он весь живет вокруг этой заправки. Mm-hmm. И вот до сих пор ситуация не везде выправилась. В Екатеринбурге пока нормально. Я вчера заехал, опять до полного залился.
1: Ну да, такая же ситуация сегодня. Да.
4: Но канистру не доставал. Скажу так. Канистры не доставал пока. Пока нормально.
1: Да, сейчас звонок принимаем.
4: Есть звонок?
1: Да, есть звоночка, ага. Алло.
4: Алло, алло. Здрасте, кто там?
6: Алло.
4: Да, слушаю вас.
6: Алло.
4: Вы, да, в эфире.
6: Подскажите, пожалуйста, Nissan X-Trail 14 года, двухлитровый движок бензиновый.
4: Уже куплен или рассматриваете?
6: Что еще раз?
4: Вы уже купили или еще смотрите его?
6: Я в нем езжу.
4: Прекрасно.
6: А сколько? Смысл в чем? У него масложор. Вариант чинить движок, либо поставить китайский. Что посоветуете?
4: Ну, давайте так. Я бы искал, честно, третий вариант. Я бы искал контрактный, может быть, даже с пробегом. Тема будет чуть подешевле и интереснее, но и в качестве, я думаю, там тоже будет интерес. Почему? Потому что хотя бы у многих людей есть уверенность, что и с мотором будет все нормально. Тоже наслышан разных историй по поводу того, вот с Азии привезли там или не из Азии. Но в ремонте кроется самое большое количество подводных камней. Если вы начинаете капитальный ремонт, во-первых, вы пока не вскрываете, не дефектовали. Там может всплыть еще ряд сопутствующих работ, которые тоже будут стоить недешево. Нет уверенности в мозгах и руках человека, который будет это делать. Нет уверенности в материалах, которыми он будет это делать и что он туда будет ставить. Поэтому во избежание подобных вещей я бы уже сейчас приценивался к контрактным моторам. Если с контрактными моторами проблема, потому что машина популярная, и вот как, допустим, мы столкнулись с контрактными моторами на Короллу, которые нужно было ждать по полгода, потому что просто тупо ничего нет, все выгребают. И вот здесь, как бы, да, уже люди от безысходности идут и берут там китайские, какие-то еще вещи, еще. Хотя сейчас, вот я тоже разговаривал с ребятами, запчасти и, в принципе, узлы, собственно, силовые агрегаты и так далее, ну, нормального качества приезжают, на них дается нормальная гарантия, и уж они не ложатся сразу. И здесь я вот наблюдаю две машины на китайских моторах, наслышавшись вот этих историй, нормально ездят. Цена, ну, статистически у меня по региону была выше, чем у контрактного мотора с пробегом. Ну и, соответственно, чуть ниже, чем капитальный ремонт, потому что там навсплывало вот этих работ. Ну и капитальный ремонт, чтобы вы понимали, это всегда какие-то нюансы. Тут что-то не закрутили, там что-то забыли, тут что-то изменилось, там что-то пыхтит, тут что-то тарахтит. Оно и с установкой контрактного или китайского мотора как бы такая ерунда будет. Но в случае, когда это все перебирается здесь, вы будете постоянно заезжать на какие-то вот переделки, доработки, подтирания соплей. Это, ну, к сожалению, не избежать. Либо это прям, ну, идеальные какие-то руки, но они возьмут кучу денег.
6: Ну, с контрактным тоже, я думаю, возникнут такие проблемы, потому что тоже много случаев было.
4: Много, да, согласен.
6: По 3 движка меняли.
4: Да, но там тоже распространяется гарантия, и главное уложиться в этот срок.
6: Ну, такое себе. Ну, а вот смотрите, а раскоксовка, как думаете?
4: То есть... раскоксовка, это вот смотрите, какая история. Для начала, что я бы в вашей ситуации попробовал, я понял, о чем вы. Первое, я бы попробовал менять вязкость масла. Второе, если хочется, можно попробовать раскоксовку, два варианта. Либо поедет, либо не поедет совсем. И третье, ну, если уж как бы мы хотим что-то попробовать, ну, можете еще малой кровью обходясь купить триботехнические составы, которые улучшают смазывающие свойства. Есть даже ревитализанты, которые как бы заполняют царапины, но для начала вам надо их диагностировать, чтобы это использовать. А, соответственно, вам надо хотя бы что-то открыть, посмотреть туда, есть ли там задиры или нет. Ну, а поиграть с вязкостью масла, да, это вот примитивный метод, который можно прямо сейчас заехать в магазин и поменять масло на другую вязкость, посмотреть, будет масложор или нет. У некоторых, как говорил мой товарищ, канает.
6: Ну, нет, тут ошибка со вторым цилиндром. Ну, это да, тут движок-то сложный, у него же впускной коллектор через
4: понятно.
6: Движок.
4: Ну, тогда о какой раскоксовке мы говорим? Тогда уже все, приговор. Спасибо большое за внимание. К сожалению, время у нас вышло. Я благодарю всех наших слушателей и вас, господа, кто звонил. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Ну, а я напомню тем слушателям, которые вот сейчас особенно пытаются дозвониться, если что, просто на завтра принесите вот эту возможность пообщаться с Александром в прямом эфире. В 9.15 ориентир, поэтому ждем вас. Ну и в 13.15 и 19.15 также по будням мы выходим, но уже в повторе в нашем эфире на Волгоград-ФМ.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь. Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
0: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
2: Да, друзья, все верно. Это конкурс «Откуда звук?». Можно уже звонить. 39-101-5. Давайте, не стесняйтесь. У нас есть классная история. Мы ставим вам звук. Вы такие: «О, я знаю этот звук. Я сам его недавно слышал». Мало того, может быть, вы его и воспроизводили каким-то образом. Может быть, всякое. Вот, значит, прямо сейчас напомню, что у нас есть конкретный спонсор ИП «Набиуллин» Раис Шамилович, магазин «Еврохенд». «Еврохенд», если говорить правильно, но написано это через «Е». Вот, сертификат на 1000 рублей прямо сейчас готов вам отдать, поэтому прям не стесняйтесь. Звоните 39-101-5. Ну, либо мы послушаем звук, а вы нам первым, что очень сложно сделать, соответственно, в принципе, напишите сообщение на наши мессенджеры. Либо в телегу, либо в Макс. 927-522-101.5. Вот, в принципе, такая история. Чаще всего у людей получается отгадывать, но не всегда получается быть первым, если говорить про мессенджеры. С телефоном такая же история. Просто номер. Да, 39-101.5. Казалось бы, набираешь — занято. Набираешь — свободно, но уже поздно. Кто-то уже сыграл. Так что, если что, имейте в виду. Пока у нас есть такая возможность, можно дозвониться, можно поиграть с помощью нашего Макса или телеги. Кстати, вот за прошлый конкурс там уже есть правильный ответ, если что,
3: да,
2: про Макс, если говорить.
3: Добивайте, точнее, добегайте, успевайте забрать приз. 927-522-101.5. Ну, а мы готовы заряжать наш звуковой ребус для вас.
2: Да, звуковой ребус, можно так назвать. Короче, 3, 2, 1, погнали. Скажите, пожалуйста, откуда этот звук?

0: Вот такой язычок поймаешь.
1: Аж захотелось, если честно.
0: Да, да, аж захотелось. А вот что? Ходить на шпильках? Непонятно. Сверлить стену? Тоже непонятно. Как будто бы...
1: Стрелять глазами.
0: Есть звонок, алло, привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Кто ты, кто ты?
2: Александр меня зовут.
1: Супер. Саш, что за звук?
2: Ну, это же, конечно же, большой теннис.
1: Абсолютно.
0: Нет. Ты не угадал, ты падал. Да не,
2: не,
0: нормально.
2: Не может быть, я занимаюсь большим теннисом.
0: О, тебя не обманешь.
1: С нами эксперт.
0: Тебя не проведешь, Саш. Ну что, поздравляем тебя, получается, с победой.
1: Да, и раз ты, получается, профессиональный теннисист, ты точно сможешь громко крикнуть название нашего утреннего шоу 3-4 через...
2: 3-4!
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Stay forever.
1: Реклама.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961 086 23 85.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять...

0: milkshakevlg.ru.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как ранено.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
6: Я правда однажды откопали. Ну, когда мне танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: За простые вещи проваливали, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Ё-моёшечки, ребята, но сенсации, курьезы всякое есть, да? У нас третий час, между прочим, заканчивается. И, соответственно, третья по счету рубрика «Сенсация» стартует прямо сейчас. Что есть у тебя, Дин?
3: Остросоциальная.
2: Остросоциальная, давай.
3: Итак, власти Воронежской области запустили ИИ-дозор, чтобы искать нарушителей порядка на улице.
2: Прикольно.
3: Система начала работать и выписала сотни штрафов самим чиновникам, как вам?
2: Ё-моёшечки.
3: Так, весной.
2: За что? За что честным чиновникам выписываются какие-то штрафы?
3: Расскажу, готова пояснить.
2: Давай.
3: Итак, весной 2026 года областная административная инспекция в Воронеже и области запустила 5 комплексов «Дозор М3». Это такие специальные машины с камерами на основе искусственного интеллекта, алгоритмы которых выявляют нарушения благоустройства. Ну, допустим, ну, то есть, мусор на улице, граффити.
2: Вывески какие-то неправильные
3: висят. Осыпающаяся штукатурка. На
2: прикольно.
3: Данный. Да. Ну и, соответственно, ИИ должен фиксировать данные, передавать их в специальную административную систему, которая отправит нарушителям постановление о штрафах. Ну, то есть, видимо, изначально там, может, УКАшкам, да, или вот кто
2: да.
3: ответственный за это.
2: Да, да.
3: Но, кажется, работой системы оказались недовольны сами власти. Все потому, что система начала массово выписывать им штрафы за невыполнение работ по благоустройству. Как сообщило местное издание, за сентябрь Воронежская мэрия и районные управы, а также управляющие компании, ну, там всякие Россети, Горэлектросеть, попытались обжаловать более сотни штрафов от системы «Дозор». Чем закончились попытки отменить эти штрафы, журналисты пока не уточнили.
2: Ё-моё.
3: Пам-пам.
2: Та-та-ра-та, ночной дозор.
3: Подожди, да, а на что они вот, интересно,
2: та-та-ра-та.
3: Рассчитывали?
2: Та-та-ра-тэм, да?
3: Ну, там тоже про упырей, да, абсолютно верно. Ну, только получается, вот интересно, на что рассчитывали те, кто это придумал, да, запускал эту систему дозора.
2: Да.
3: Ну, если за это благоустройство, естественно, отвечают обычно не конкретные физические лица, не жители. Ну, то есть, если
2: ну,
3: это
2: понятно.
3: Обветшала штукатурка, естественно, это УК.
2: Не, ну, я, например, сразу подумал о том, что,
3: цвет
2: например, у меня есть магазин,
3: цвете.
2: У меня есть магазин.
3: Так.
2: А на нем, например, там, ну, возле него, не, ну, территория, которая подходит, угу. так сказать, да, или там кафе, неухоженно
3: да?
2: там, хотя договор заключался именно так, что я буду эту зону, соответственно, что
3: угу.
2: чистить,
3: облагораживать.
2: Значит, облагораживать и так далее. Вот здесь я подумал, что угу. как будто бы такой есть момент. Угу. Вот, а так, конечно-то, ямки на дорогах тут, как говорится, к частным лицам не подступишься никак, да, ребятки, будьте аккуратны. Прикольная новость, на самом деле. Дозор, да, называется система?
3: Дозор М3. Интересно, насколько она продержится еще.
2: Да, судя по всему, уже не держится. Да. Кто-то сказал, Паша, отменяй. Потому что мы знаем, что все Паши, что айтишники. Да, у нас такая история. Короче, ну, в целом, одной новости достаточно, потому что мы так много наговорили уже, Дин. Так
3: окей.
2: получилось. Ну, и у меня просто...
3: А что, ты решил, что у тебя тоже остросоциально и мало ли что,
2: я
3: давать
2: ее,
3: не перебарщить?
2: Я решил ее отложить на
3: если
2: четвертый
3: что,
2: час.
3: Если что, уволят только меня?
2: Не, пока
3: ну,
2: у нас...
3: В Воронеже точно.
2: У нас не введено вроде пока искусственного интеллекта, если только Андрей Недосеков не превратился в... что там у нас, как это называется? В облако. С точки зрения...
3: Когда-то мы все станем
2: компьютерной программы, да. Ладно, короче, прямо сейчас переходим к четвертому часу, друзья. Там тоже будет весело. Оставайтесь с нами.
3: Пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.
0: Твое время.
5: 10 часов.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Это был...
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодина. В эфире новости.
3: Поставки парфюмерии из ЕС в Российскую Федерацию упали на 37% за год. Косметики на 16%. Месячный импорт при этом вырос на 7,4%. За 7 месяцев экспорт снизился на 22,17%. Основными поставщиками остались Франция, Испания, Италия, Германия и Польша. В Минпромторге видят тренд на покупку российской продукции с отечественным культурным кодом. Российские ученые улучшили алгоритм для дешифровки спутниковых данных. Об этом сообщил научный сотрудник Елена Скороход. Новая версия решает проблему высокой погрешности в прибрежных и закрытых водах. Разработчики сместили спектральные полосы в длинноволновую область и заложили региональные закономерности на основе натуральных линий за 10 лет. Это позволило точно определять показатели оптических контрастных вод Черного моря. Технология обеспечивает мониторинг акватории. В планах автоматизация сбора данных и запуск сайта с актуальной информацией об экологическом состоянии моря. Волгоградский государственный медицинский университет и Наньчанский университет из Китая подписали соглашение о совместном образовательной программе по направлению стоматология в июле прошлого года после переговоров в Китае. Уже следующим летом 52 китайских студента-стоматолога приедут в Волгоград для продолжения обучения. А всего к 2027 году по совместным программам направлений стоматология и лечебное дело из КНР прибудет 195 человек. В Ворошиловском районе Волгограда открылся филиал «Сколково технопарк Сталинград», созданный в здании, которое более 10 лет простояло недостроенным. Губернатор Андрей Бочаров назвал это событие уникальным и историческим для региона, отметив символичную установку копий памятника Перекуева-Мечи на Орала и расширение улиц Профсоюзной. По оценке главы области и молодежи, новая площадка станет центром инноваций, что в конечном итоге должно повысить производительность труда и качество жизни людей. Волгоград-арена подтвердила статус одного из лучших спортивных объектов страны по итогам 4-го национального конкурса на образцовое спортивное сооружение «Арена-2026». Как сообщили в администрации стадиона, в этом году за звание лучших поборолись 452 спортивных объекта из 79 регионов России и 3 зарубежных стран. По итогам оценки экспертного жюри, Волгоград-арена заняла почетное 3-е место в одной из главных номинаций «Зрелищные объекты спорта». Курс валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колодина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Так, ребята, хочу предостеречь всех, кто покупает часы, производители которых утверждают, что вы сможете в них плавать. Оказывается, это утверждение действительно только если вы умеете плавать и без часов. Я-то думал, блин. Короче, всем респект, друзья, плавать в этом море-океане под названием «Жизнь». Ну, как говорится, без препятствий. За буйки только не надо заплывать, сами понимаете.
3: Держимся.
2: Вот. Ну и, соответственно, держимся друг за друга. Вот такая вот у нас...
3: Ну да, если что, на дно пойдем тоже
2: на дно
3: все вместе.
2: Пойдем все вместе.
3: Олег.
2: Да. Значит, что касается нас, ребята, у нас этот час обещает быть прикольным, но прежде чем мы рассказываем о приколах этого часа, давайте расскажем о приколах прошлой недели. В рамках проекта «Креативный драйвер» мы сгоняли в прикольное место, конкретно на правах рекламы рассказываем вам про ИП Соловьева Анастасию Сергеевну. Волга-Пончик, наш знаменитый Волга-Пончик. Вот это место, которое, кстати, нам... видишь, как я...
3: У тебя склеилось что-то, да? Я правильно понимаю? А там есть чем, надо сказать. Во-первых, да, давайте сразу обозначим адреса, пароли, явки Советская, 17. Именно по этому адресу на аллее Центрального рынка в зоне фудкорта находится наш любимый Волга-Пончик. Вообще, ребята, конечно, мы поняли, что руководители этого... общепита, так скажем.
2: Они,
3: да,
2: нам прямым текстом сказали, что это семейное производство.
3: Да.
2: Семейный бизнес.
3: Причем, знаешь, не такой вот прям бизнес-бизнес холодный подход. Вот они максимально очень хотят, чтобы этот продукт запомнился людям, и, соответственно, вот о Волгограде тоже складывалось вот от туристов определенное впечатление. Кстати, ребята, помимо того, что очень следят за технологией, у них есть специальная шайтан-машина, которая делает пончики. Вот не
2: шайтан-пончики.
3: Вот да, шайтан-пончики. Не маслянистые вот эти, да, не жирные. По рукам вот это, они течет, да. Не сразу не приходят мысли о холестерине и вот этом всем. Вот. Все очень в легком таком режиме, причем достаточно большая палитра добавок. Естественно,
2: давай добавим, сейчас вот раз ты про добавки сказала, что тебе там зашло то, что там, оказывается, есть безалкогольные молочные коктейли.
3: Безалкогольные?
2: Ой, безлактозные, господи. Я специально так сказал. Вот, соответственно, что?
3: Да, безлактозные имеются.
2: Можешь себе спокойно взять, например, те же самые пончики, которые картофельные.
3: Картофельные, да, очень клево.
2: Вот, они для веганов идеально подходят. И, соответственно, молочным коктейлем без лактозы все это дело запить.
3: Вот, и, кстати, из добавочек. Там хотите кленовый сироп, хотите малину, манго, ваниль, клубнику, вишню лесной, орех, соленую карамель, банан. Наверняка я что-то еще забыла. Обязательно заглядывайте, тем более огромное количество акций, да. Например, если вы первый пришли, ваш заказ умножается на 2.
2: Да, взяли 10 пончиков, 10 бесплатно получили, да. Ну, мне кажется, тут как будто бы, ну, прям надо постараться, да, друзья, чтобы
3: бери
2: попасть.
3: 5 пончиков, 3 получай в подарок. Это, да, вообще, ну, вот, в любой день, в любое, да, время, неважно.
2: Ладно, друзья, короче, тут так, берешь одну погоду, получаешь еще 3 в подарок, друзья. Это если говорить про наши рубрики, которые ждут нас в этом часе. Кстати, я напомню, что «Креативный драйвер», этот проект размещен при поддержке регионального центра «Мой бизнес» в нашем эфире. Ну и понятное дело, что мы продолжим дальше, помимо погоды, говорить на тему интересных фактов в рубрике «Живи с этим». Конкурс под названием «Нейрокод» тоже прозвучит в эфире. И рубрика «Сенсация с курьезами». А пока стартуем. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
6: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
5: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
4: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: года на Волгоград FM. Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Давайте немножечко о погоде в Волгограде. Спасибо, сентябрь, тебе за нее.
2: В Волгограде облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. Уже за окном плюс 16. Дует восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 21, ночью до плюс 11. Завтра во вторник мы чуть-чуть потеряем буквально 1 градус на столбике термометра. До плюс 20 дойдет температура днем, ночью до плюс 13. При этом нас ожидает пасмурная погода.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама.
4: Фух, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.

0: Год с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
2: Да, друзья, вы поняли, о чем идет речь, конечно же, цифровой конкурс с точки зрения нейроучастия там, да, нейроучастия и ишных всяких там дел. Песня-загадка или загадка-песня. Вот так будет все это дело оформлено в нашем эфире. Ну и, соответственно, цифровая стоматология, прикиньте, то есть все красиво, все четко, стомовид.
3: Все друг под друга подходит.
2: Да, так. Сертификат на услуги предлагает эта самая стоматологическая клиника. И я думаю, что вам точно понравится, с учетом того, что мы не будем озвучивать цифры, но там нормальные суммы, которые точно достаточно для того, чтобы перекрыть частично хотя бы, может быть, и некоторые услуги напрямую, полностью, можно будет, соответственно, сходить и проверить свои зубы. Может быть, есть конкретно уже повод для того, чтобы пойти. Что-то заныло, да, восьмерочка, заныло. Бывает такое, да?
3: Ну, надо не откладывать.
2: Да, это точно.
3: Дальше будет дороже.
2: Дальше будет камень, да, если
3: лучше,
2: откладывать.
3: Лучше сразу. Поэтому, друзья, все, что нужно сделать, это набирать 39-101,5, чтобы оказаться с нами в нашей лихой компании. Да еще и с таким нарядным призом.
2: Да, сертификат на услуги цифровой стоматологической клиники «Стомавит» предлагаю вам прямо сейчас. Значит, что касается самого конкурса, чтобы вы не думали, что это что-то сложное, просто загадка, причем детская загадка, сегодня максимально легкая. Мы такие с Диной подумали, ну а что там, ну можно было бы уже и ответ в конце сказать, потому что там уж настолько разложено все по полочкам, что как будто бы даже и загадки как таковой нет. Но это все в виде песни, красиво так оформлено. Mm-hmm. Некоторые люди даже нам иногда писали в группу ВКонтакте, по-моему, в личку, и говорили, типа, ребята, а что за песня была на 85-й минуте там... 85-й минуте. Ё-моё, тоже, блин, арифметика, блин, тоже придумал какую-то фигню. 85-й минуты. Не было такой минуты никогда. Вот, короче, звоните. 39-105, либо...
3: Либо-либо. Можно воспользоваться вторым способом взаимодействия с нами.
2: Это голуби.
3: Mm-hmm.
2: Почтовые голуби.
3: Хорошо, третьим способом взаимодействия с нами.
2: Воздушный шар.
3: Mm-hmm. Четвертым способом взаимодействия. Давай, да, отпускать дым.
2: Да.
3: С той стороны Волгограда.
2: Так.
3: В общем, друзья, если по-серьезному, то наши мессенджеры готовы принимать ваши ответы по номеру телефона 927-522-101,5. Это что? Это правильно, это телега и Макс.
2: Да. Короче, мы сейчас поставим вам эту самую ИИ-загадку, и в рамках, так сказать, прослушивания вы можете либо набрать номер 39-101,5, если угадали, либо будете писать первым правильный ответ на наши мессенджеры. Погнали, послушаем, что там сегодня нам придумал наш искусственный интеллект.

0: чай.
1: Давай, давай.
0: Наливай всем вкусный.
2: Опа.
1: Опачки. Так, и что это, что это, что это?
2: Ну, даже не знаю, нет не никаких знаю. Версий.
1: Непонятно вообще, о чем идет речь.
2: Короче, сироп, может быть.
1: Да, может
2: Крокодэ.
1: Быть.
2: Крокодэ.
1: Ну, как вариант, да. Любое,
2: 95-й что... бензин.
1: Почему бы нет? Сейчас это выглядит гораздо более премиально, да? Значит, прямо сейчас звоните 3995, либо пишите правильный ответ на 927-522-1015. Ну, в принципе, мы поняли, где мы уже видим правильные ответы, и пока еще не всегда верные пишут тоже люди, да, ответы. Еще раз. Телега, Макс, 927-522-1015.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 27 07 07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: Телефон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
6: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
7: Волга Пончик – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус, пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. Волга Пончик, улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Россия на Волгоград-ФМ.
1: И снова рубрика «Живи с этим». Интересные факты прямо сейчас давайте озвучим. Надеюсь, вам понравится то, что мы для вас приготовили. Судя по всему, там Дина там что-то проводит целый анализ, спектральный анализ той, той информации, которую она нашла.
2: Итак, Гана.
1: Угу. Есть такое
2: является
1: имя.
2: Крупнейшим в мире импортером поддержанной одежды. Местные жители называют ее Оброни-Ваву. Или Ваву.
1: Поддержанная одежда.
2: Что переводится как «одежда мертвого белого человека». Это отражает представление о том, что вещи настолько качественные, что их прежние владельцы, должно быть, умерли, раз решили с ними расстаться.
1: Ё-моё.
2: То есть зачем избавляться от качественной одежды, думают они.
1: Прикольно.
2: Если она есть.
1: Только
2: она
1: смерть жив... может разлучить
2: абсолютно
1: нас
2: верно
1: с джинсами. Как
2: Левайс.
1: Левайс. Или Вранглер, или как там?
2: Вранглер тоже,
1: тоже
2: есть,
1: да. Да, есть такие.
2: Такое ощущение, что это, судя по названию, джинсы белогвардейцев.
1: Жесть. Ладно, продолжаем дальше, друзья. Есть такая компания, кстати, не знаю страну, мы потом загуглим, возможно, США. Называется она Cards Against Humanity. То есть это реально выпускает игровые наборы для вечеринок из специальных карт, при создании которых чаще всего вообще не учитывается политкорректность.
2: Можно
1: огромное количество фанатов.
2: Угу.
1: Вот, и они, короче, в одну из черных пятниц запустили, значит, о чем объявили во все уста, в продажу 30 тысяч выпустили таинственных черных коробочек.
2: Угу.
1: Ну, естественно...
2: Как... Кот в мешке, так скажем, да?
1: А при этом они четко сказали, что упакуем в них коровий навоз. И все такие, блин, прикольно, надо брать 30 тысяч пар коробочек.
2: Угу.
1: Вот, фанаты игры быстро раскупили партию, считая, что получат эксклюзивные карты. Однако пришедший
2: там
1: по почте коробочки был коровий навоз. Все, ни карт, ничего больше, коробочка и, как говорится,
2: Содержание.
1: Вот такая вот история, друзья, не ведитесь вы. И причем получается, что фирма-то не обманула.
2: Ноль исков 100%.
1: Вообще ноль исков, а как там, ну и даже если и подашь.
2: В цвет сказали, предупредили.
1: Да, в цвет какашек коровы сказали... Что именно тебя ждет. Короче, ребята, впереди классная музыка. И, конечно же, будет еще о чем поговорить. Оставайтесь с нами.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Короче, ребятушки, тут концовка часа, концовка эфира. На сегодня хватит, мол, 4 часа посидели и достаточно. Вот так нам говорят сотрудники СИЗО, мол, говорят, больше вас не вытерпим. Вот, значит, что у нас есть из новостей? Отложил новость на четвертый час, подумал, что прикольно было бы порассуждать на тему вот этих всяких исков, понимаешь ли. Вот, есть люди, которые почему-то считают, что могут подавать иски на всех и на все, и на вся. Вот, и конкретно я нашел новость про девчонку из Питера. Mm-hmm. Ну, в Питере там живут особые люди, которые знают о своих правах. Вот, она находится на 9-м месяце беременности.
3: Так.
2: Петербуржка. Значит, в сентябре ей рожать. Одна из компаний, которая продает и реализует сладости, мало того, еще их и производит, называется ООО «Ванслад», находящаяся в Пермском крае,
3: так,
2: заявила в Питере, где, соответственно, они продают, может быть, даже большую часть своей продукции, о том, что они устраивают акцию. Мол, всем рожденным в сентябре малышам, а точнее их родителям,
3: так,
2: если вы назовете Иван или Иванна своего сына или дочь, соответственно, 10 килограммов сладостей в подарок! Па-бац! Ну, типа, давай нам рожай Иванов. Вот.
3: Так.
2: Соответственно,
3: родила,
2: Светлана.
3: Видимо.
2: Светлана. Она еще пока не родила. Ага. Она считает, что рекламная акция несправедливо разделяет новорожденных. Одним малышам конфеты положены, а другим нет. Что за дела? Разница, мол, исключительно в имени. Это дискриминация по именному признаку. Короче, она пошла в суд.
3: Так она, если еще и не родила, вот,
2: да, она еще не...
3: То есть она не, ну, уже не претендует, потому что, ну, в октябре, скорее всего, правильно?
2: Не, она, типа, должна в сентябре родить. Она именно думает, что, ну, 28-е это число сейчас. Вот, короче, прям реально, она, во-первых, все это выкатила в соцсети. Значит, опубликовала иск. Этот иск, естественно, понесла в суд. 1 000 000 рублей требует за моральный вред.
3: Mm-hmm.
2: Говорит, получается, одни дети достойны, другие нет. И это только из-за имени.
3: Ну, зная нашу судебную систему, такие приколы сработали бы, наверное, где-то, может быть, на,
2: да,
3: Западе.
2: Да, может быть.
3: Где там, ну, разное принималось, мы помним, да? А у нас, наверное, ну что, официально покрутят у виска.
2: Наверное.
3: Прямо на суде.
2: А прикинь, вдруг неожиданно.
3: Ну, или скажут, ну, наверное, гормоны.
2: Питерские. Это, кстати, да. Короче, она уверена, что производитель переборщил с маркетинговым ходом. Она считает, что нужно что? Либо отменить полностью акцию, либо распространить ее на всех рожденных в сентябре. Но, судя по всему, она решила все-таки заработать.
3: Но ей же все равно ничего не достанется, потому что у нее родится в октябре.
2: Да нет, она говорит,
3: уже
2: сентябре.
3: Уже 28-е.
2: Да может родиться. Она там, типа, ей поставили дату, наверное, 29-е.
3: 29-е,
2: и
3: да?
2: И все, она такая, типа, вот. Короче, дискриминация ли это, друзья? Вот вопрос. Значит, если вы беременны, прямо сейчас, пишите нам на 927-522-1015, считаете ли вы, что действительно акция является дискриминирующей.
3: Если бы раздавали, помнишь, как... Хотя ты должен, наверное, помнить. У тебя были, наверное, такие прикольчики, нет? Когда в 3 часа ночи клубнику или там зимой вот это вот все. Вот
2: да.
3: Я понимаю, если бы клубнику зимой раздавали и не дораздали, это дискриминация.
2: Это дискриминация. Не, я лично...
3: Или там хотелось побелку бы погрызть, а тут тоже не раздали.
2: Ну, чтобы ты понимала, я ночью после работы заезжал в ленту за мылом, конкретным мылом, которое конкретно пахнет, потому что ей нравилось, Ольге нравилось, что оно конкретно пахнет. И хоть ты убей, хорошо, она не ела его.
3: Нет, подружка моей подружки, она брала эту подружку не беременную, они ходили нюхать шпалы.
2: Нюхать шпалы?
3: Да.
2: А, такого я еще не слышал. Потому что, ну...
3: Ну, железная дорога, есть же специфический вот этот запах.
2: Кстати, он иногда...
3: Мне тоже он нравится.
2: Он прикольный, потому что он как будто бы...
3: Я бы, конечно, так, чтобы прям специально идти,
2: чтобы
3: не настолько.
2: Чтобы прям припасть к...
3: Да-да-да-да.
2: И нюхать шпалы. Короче, ребята, нюхайте что-нибудь приятное, да? Ну, например, что? Ну, не знаю, там. Ну, нашли, вот как обычно это бывает, друга с шапкой норковой. Вот эту шапку взяли, занюхнули. Желательно после хорошего тоста, да. А мы прощаемся
3: после
2: с вами.
3: После хорошего нафталина.
2: Нафталина, да. Значит, с вами была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: До завтра, говорим вам до свидули. Пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости.
9: В Госдуме предложили главе Роспотребнадзора Анне Поповой запретить заранее проставленные галочки при онлайн-покупках. Согласие на дополнительные услуги, рассылки и подписки должны даваться пользователям отдельно в пустых полях, а отказ от них не препятствует покупке основного товара. Тот же принцип предложено распространить на установку ПО и включение дополнительных функций.
10: Машиностроители «Росатома» изготовили главные циркулярные насосы первого контура для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде, способные работать с натриевыми теплоносителями при высоких температурах и обеспечивать полную герметичность оборудования. Успешное испытание, которого подтвердил главный конструктор Сергей Бабушкин, станет сердцем установки четвертого поколения, главной экспериментальной площадкой атомной энергетики. Монтаж насосов планируется завершить до конца текущего года.
9: В первом полугодии текущего года около 300 соцработников Волгоградской области и города Волжского прошли очно-заочное повышение квалификации в комплексном центре социального обслуживания Волгограда в рамках национального проекта «Семья». Они освоили программы «Помощник по уходу» и «Социальный работник», включая кинестетические методы помощи. В регионе также модернизируются учреждения соцзащиты, внедряются современные технологии, действуют программы «Персональный помощник», «Школа родственного ухода» и отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов.
10: На первенстве мира по спортивной акробатике в итальянском Пизаро воспитанники Волгоградского центра завоевали 6 медалей. Несмотря на запрет флага и прибытие команды в день старта из-за поздней выдачи виз, главным достижением стала победа мужской четверки Глеба Тютюнова, Ивана Захарова, Александра Бакутина и Михаила Самоходкина над соперниками из Израиля и Беларуси. Александр Голев и Степан Локтионов взяли бронзу в паре, уступив Израилю и Португалии. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату Европы и отбору на всемирные игры, пишет «Высота 102». С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ. В Волгограде открылся первый в регионе детский культурно-просветительский центр «Наследники» на базе областного центра народного творчества. Центр работает с 5 направлением: народные традиции, искусство, история региона, современные технологии и патриотическое воспитание. Там открылась студия подкастов с первой записью от уполномоченной по правам ребенка Юлии Преклонской. Ожидается, что ежегодно его будут посещать не менее 3000 жителей. Проект реализован благодаря федеральному проекту «Нацпроекта «Семья».
9: Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Это были Warriner и Lauren. В начале часа с треком Let Me Forget You. Позволь мне забыть тебя, поют ребята. И знаете, прямо сейчас миллион людей смотрят на календарь и думают, вот бы и мне забыть, что сегодня понедельник, 28 сентября. Но, увы, календарь беспощаден. Утречко всем, друзья мои. А если вы сегодня проснулись, посмотрели в окно и решили, что ваш главный навык на ближайшие 5 дней – это делать вид, что вы очень внимательно слушаете начальство. Вы не одни, друзья мои. Нас с вами много. Ну что, напитки покрепче, слова покороче, музыка подольше. Как говорится, впереди у нас Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать чуть ранее, вспомним старенькая группа Black Eyed Peas, Rock the Body, ну и раньше всех Jonas Blue Girl. И я же всем желаю хорошего дня, а замечательного. Ах да, рубрика «Римзон» еще, чуть не забыл.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +21, ночью до +

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим об аккумуляторах. Каждый водитель автомобиля хотя бы раз задумывался над тем, как продлить жизнь аккумулятору. Случаи, когда новые АКБ изнашиваются за пару лет и сдаются на переработку, становятся очень частыми. Обвинять во всем производителей, на мой взгляд, нецелесообразно. Большинство проблем связано не с заводским браком, а с неправильной эксплуатацией. При должном уходе срок жизни среднестатистического аккумуляторного устройства равен 5-7 годам. Вот несколько советов, как продлить срок службы АКБ. Аккумуляторную батарею категорически не рекомендуется держать в разряженном состоянии. Длительное нахождение без разряда способствует ускоренному разрушению пластин. Срок жизни АКБ напрямую зависит от исправности бортовой сети автомобиля. Электрическая проводка должна содержаться в полном порядке, особенно это касается следующих элементов. Работоспособность генератора и регулятора напряжения в сети, отсутствие поврежденных участков проводки и отсутствие незафиксированных или окисленных контактов. Правило эксплуатации аккумулятора существует и в зимнее время. Не использовать разряженную батарею – раз. Отказаться от езды на короткие дистанции, потому что АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить – два. Не перегружать стартер в момент запуска машины не более 10-15 секунд точно. При неудачном запуске не предпринимать новые попытки сразу же, нужно выдержать хотя бы 2-3 минуты. Ну и три. До запуска двигателя некоторые водители рекомендуют прогреть аккумулятор, так сказать, включить фары секунд на 30. Важный момент – это консервация автомобиля. Автомобиль, который не будет использоваться в течение продолжительного периода, стоит правильно подготовить. Важный пункт – это снять аккумулятор. Он сохранится в изначальном состоянии. Если его зарядить и разместить отдельно от машины, будет просто прекрасно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Бизнесмены.
3: Чего мы хотим?
4: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
3: Как это получить?
4: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Abigail и группа Акцент, их свежачок Sugar Daddy. Красиво поют, ничего не скажешь, но пока кто-то мечтает о сказочной жизни и спонсорах, напоминаю, понедельник сам себя не проработает, а ипотека сама себя не закроет, так что выдыхаем, возвращаемся из мира роз или грез, тут уж кому как удобнее, в рабочие будни и заряжаемся правильной энергией. Это Волгоград FM, впереди у нас еще много отличных треков: Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix, Sidelin с новиночкой Ту-Ту-Туру и на закусочку Anyway J, Out of My Body.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград
2: FM. Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Так мычит корова. Так работает трактор.
7: У-ху!
6: Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
9: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу: город Волгоград, Титова, 43А.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: шведская Дива Ларин в наших колонках Warning Signs про те самые предупреждающие знаки, о которых нам постоянно твердит интуиция. Вот только интуиция штука хитрая. Ты думаешь, что она предупреждает тебя о фатальной ошибке в жизни, а на самом деле твой организм просто пытается намекнуть, что не стоит есть чипсы с чесноком за 10 минут до важной встречи. Слушайте свое тело, друзья мои. Ну а наш плейлист продолжает радовать вас. Эли Шука, Not About Us, а также Нептуника чуть ранее с новинкой What If. Не переключайся.
1: Реклама.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
2: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
2: Твое время. 13 часов. Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев, прибывший в Пхеньян, вручил копии верительных грамот директору второго протокольного департамента Министерства иностранных дел Республики Ким Мён Джину. После церемонии стороны провели беседу, обменялись добрыми пожеланиями и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений двух стран. Дипломат заявил, что его задачей является вывод практического взаимодействия Москвы и Пхеньяна на уровень, соответствующий нынешнему состоянию двусторонних связей, для чего необходимо ставить перед собой более серьезные и многоплановые цели, выходя за рамки вчерашних задач, пишет ТАСС. С 1 октября текущего года россияне смогут пополнять свои банковские счета наличными через банкоматы любых сторонних кредитных организаций, используя систему быстрых платежей, следует из указаний Банка России. Согласно документу, банки будут самостоятельно решать о внедрении этой услуги, при этом операционный центр СПБ будет строго контролировать лимиты не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. На данный момент внесение наличных на счет возможно только через устройство своего банка или его партнеров. В Волгограде завершился чемпионат высшей лиги по регби-7. Местный «Ротор» досрочно стал чемпионом сезона, проиграв за год всего два матча и оба в финалах. В решающей встрече заключительного тура волгоградцы уступили петербургской «Нарвской заставе», которая взяла серебро. Бронза досталась МГТУ имени Баумана. Тренер победителей Георгий Веливанов назвал поражение доказательством стабильности и прогресса команды. На 5-м съезде сельхозоперативов Волгоградской области замгубернатор Василий Иванов сообщил, при господдержке в регионе работают 119 кооперативов, а объем их продукции за прошлый год достиг почти 2 миллиардов рублей. Основную долю составляют овощи и молоко. Лучшим работникам вручили благодарственные письма областного комитета сельского хозяйства. Ключевые задачи отрасли – цифровизация, бухучет, взаимодействие с банками и профобразование сотрудников. После прошедших дождей в лесах Волгоградской области зафиксирован небывалый урожай грибов, из-за чего любители тихоходы с гордостью делятся в соцсетях фотографиями полных корзинок своих находок. Благодаря этому 3 октября в Чернышевском районе состоится областной чемпионат по сбору грибов, отмененный в прошлом году из-за засухи. Однако грибникам напоминают о необходимости не собирать те экземпляры, в безопасности которых есть хоть малейшие сомнения. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.

0: Это Two Colors, друзья мои, с композицией «Примадонна» только что в нашем эфире. Вообще, слово «Примадонна» у нас принято считать почти оскорблением, мол, капризный человек, которому подавай подачу с реверансом. Но, признайтесь, хотя бы раз в неделю, когда удается параллельно варить пельмени и не сжечь кастрюлю, внутри просыпается как раз-таки именно она, та самая великая дива, требующая аплодисментов. Но не стесняйтесь этих порывов, друзья мои, впереди у нас много чего и интересного. Ну, во-первых, новый музыкальный час, во-вторых, лирик с работой «Аутентичная», также появится «Шаус» и «Капспорт», «Only You» и на закусочку «Джоэл Кори», «Whisper», оставайтесь с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
5: Санаторий «Бескунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Конкурс «Нейрокод».
11: Загадки через призму искусственного интеллекта.
10: Дозвонись и разгадай!
12: «Нейрокод».
13: Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
14: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
15: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 60.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Саш, здравствуй. Ты можешь мне объяснить саму причину? То есть у меня во владении два автомобиля. X-Trail с двухлитровым атмосферником и Amoda C5. То есть я уже неоднократно звонил там по C5, спрашивал. Так вот, с вопросом, почему турбированный 1.5 двигатель на Амоде ест больше значительно бензина, чем двухлитровый атмосферник в X-Trail'е?
3: По я, честно говоря,
2: причине, да. и у знакомых тоже есть через 7 Pro с таким же двигателем, он тоже жалуется на высокий на расход. То есть в городе в пределах 15, вот так.
3: Но это зависит все-таки больше от режимов вождения. Я объясню. 70% успеха в экономии топлива зависит от того, как вы нажимаете на педаль газа от перекрестка до перекрестка. Увы и ах. Турбированные моторы, как правило, ниже показатели по расходу показывают на длительные дистанции, то есть когда вы выезжаете за город и считаете смешанный цикл. Но когда вы будете замерять его в городских условиях, к сожалению, расход будет не такой щадящий. И еще один нюанс. Если мы берем за образец, вот для меня интересные, это ваговские моторы турбовые, которые чиповались классно и расходовали относительно всех остальных немного, то здесь, во-первых, и технологически пока этот продукт не дотягивает до того уровня, чтобы говорить о серьезной экономии. И второе, они сами признаются, что да, они хотели бы, чтобы их машины расходовали меньше, но это совсем другие деньги при разработке силовых агрегатов. Пока по факту выглядит вот как. Открываешь капот китайского автомобиля, видишь там, допустим, какой-нибудь мотор, к примеру, от CR-V старенькой, на который навешана турбина, поменен впрыск и так далее. Да, там, допустим, мотор посажен на цепь и тому подобные вещи. И понимаешь, что расходовать-то он сильно мало не будет. И чудес не будет, да, пока не вкладываются миллиардные бюджеты в разработку новых силовых агрегатов. А для Китая бензин, скорее всего, не в приоритете, потому что не та энергоресурсная страна. Я думаю, что нас с вами не ждет революции в плане расхода именно на азиатском автопроме. Но это пока мой прогноз. Пока они сосредоточены на теме гибридов и электрического транспорта. Для них это приоритет, и это понятно всем уже.
2: Ну, я просто, да, это я вот услышал, и, ну, просто так вот, для вас, для слушателей.
3: Хорошо.
2: Бывает так, то, что мы частенько докатаемся за город на Амоде с семьей, потом это на X-Trail'е. Так вот, при скорости 110 км в час, ну, такой с крейсерской, чтобы не нарушать там и не правила, ничего, на X-Trail'е, на 600, ну, то есть у меня еще на механике она, вот, 18-й год, она где-то к 6,2-6,7. На Амоде, вот, ну, опять же, с такой же с загрузкой, ну, на вариаторе, у нее, ну, выходит около 8,5. Это на трассе. Угу. Вот таких же,
3: да, это...
2: режимах. Вот я говорю,
3: для вариатора,
2: что у меня просто в голове пазлы так вот, ну, так и не складываются из-за того, то, что это, в принципе, турбированы, а это обычно с атмосферником. И атмосферник ест намного
3: опять
2: меньше,
3: же...
2: чем...
3: Я понимаю, вы повторяетесь,
2: повторю.
3: И я свою мысль. Тут же еще влияет и трансмиссия. То есть там на вариаторе она сильно мало-то и не будет жрать. Это на роботе еще как бы там можно изгаляться и позадавать вопросы. С вариатором она однозначно будет проигрышнее в плане расхода. Тут гадалки не ходи. Он постоянно вращается, соответственно, жрет топливо. Ну, там в среднем на литр как раз полтора больше. Спасибо большое за статистику. Благодарю.
2: Хорошо,
3: у нас
2: спасибо.
3: Время закончилось.
4: Да.
3: Удачи, друзья. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Это Лиса, ее Moonlit Floor. Если во время прослушивания у вас в голове проскочило дежавю, не переживайте, друзья мои, с памятью все в порядке, все отлично. А просто Лиса филигранно одолжила легендарный мотив из хита 90-х. Отличный пример того, как старая добрая классика получает второе дыхание. Это как, знаете, достать из шкафа любимый свитер, который снова вошел в моду, и тепло, и стильно. Но мы продолжаем обновлять наш плейлист. Филадельфи Кэррос, а также Денис Фёрст, Sweet Summer Nights на очереди, а также Карлит и Софи Такер. Прогуляемся по Манхэттену.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить.

0: Касперский Endpoint Security Cloud. Подробности на kaspersky.ru.
1: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Кристаллизация – это когда все вокруг застывает, скажем так. Мне кажется, очень знакомое чувство, потому что у нас у всех также застывают списки дел на неделю, да? Ты их красиво записываешь, они кристаллизуются в идеальный план, а потом ты 3 дня просто вот смотришь на него и думаешь, ну, пусть еще немного постоит потом как-нибудь. А если у вас сегодня тоже день такой легкой прокрастинации, ну, по понедельникам это, в принципе, нормально, не винить себя, друзья мои, считайте это накоплением энергии. Главное — слушать правильную музыку. Это Волгоград FM, волна твоего города. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre, также Temper City, Self-Aware.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM. Реклама.
2: Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Я, конечно, не мастер французского, далеко не мастер, но название этого трека читается примерно как «Бизусале и кокияж». Французский пляжно-летний инди-поп-чилл-трек. Во всяком случае, именно так его и описывают. Ну, а название переводится как «Соленые поцелуи и ракушки». Очень красиво, такой романтичный морской вайб. Правда, вот если быть честным, реальный отдых на море — это когда песок у тебя буквально везде, в карманах, в обуви, в сумке. Ты вернулся из отпуска 3 месяца назад, а песок из рюкзака все еще напоминает о том, где ты был этой весной. Но звучит, конечно, все равно невероятно кайфово. А мы же с вами летим в финал этого часа, где нас уже ожидает певица Овосяна, Cry Cry, а также Уорринер и Лорин, Let Me Forget You.
1: Реклама.
2: Сейчас бы в отпуск.
3: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
4: 43-55-13.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий касается объектов, которые получили ущерб в результате атак, начиная с 1 января 2026. При этом внеплановые контрольные мероприятия в отношении такого бизнеса будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительств, пишет РИА Новости. За ночь над Россией сбили 254 беспилотника. Атакам подверглись 16 российских регионов. Вторые сутки подряд в сводке Минобороны не фигурирует Волгоградская область. Режим беспилотной опасности не объявляли ни в воскресенье, ни ночью в понедельник. Власти атакованных регионов сообщают о пострадавших. Так, в Воронеже в результате атаки ранены 4 человека, в том числе дети. Бабье лето в Волгоградской области завершится уже к концу этой недели. По данным погодных интернет-ресурсов, к пятнице дневная температура воздуха опустится до плюс 13 градусов. По ночам будет холоднее плюс 10. Кроме того, к концу недели синоптики ждут и усиления ветра. Об этом пишут городские вести. С понедельника по среду погода будет переменно облачной, без осадков и с дневной температурой до плюс 20 и выше. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей была возможность забирать детей без скандалов на работе, если она заканчивается поздно. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не надо. Самой частой ошибкой назвали слишком теплую одежду для активных занятий. Кроме того, в холодную погоду стоит увеличивать время разминки и сокращать дистанцию, если поднялся сильный ветер или полил дождь. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
3: Информационный конвейер.

0: Сайдерленд. Тут-тут-туру на 101.5. Главное коварство таких песен, знаете, в чем? Они работают как акустический капкан. Ты послушал ее один раз, и потом весь день ходишь вот эту под нос себе. Тут-тут-туру на совещании в магазине. Еще там где-то люди смотрят с подозрением, а у тебя внутри вот просто свой личный каталонский фестиваль. Если я только что подсадил вас на эту мелодию, ну извините, друзья мои, но страдать от застрявшего мотивчика мы будем вместе под другую музыку на волнах Волгоград FM. Богдан Медведев, Broken Heart. Впереди чуть ранее Элли Голдинг, Burn, и раньше всех Kimo Sounds, Rise Slow. Еще раз всем привет. Понедельник продолжается.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
8: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачно, с прояснением, погода. Дует восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Бизнесмены.
3: Чего мы хотим?
4: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
5: Без закупки дорогостоящего оборудования.
3: Как это получить?
5: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
3: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Это Hunter X Golden. Ну, знаете, говорят, время – деньги. А еще говорят, время – золото. Вот особо остро это ощущаешь утром, когда каждый лишний пятиминутный перенос будильника стоит буквально миллион нервных клеток. И вот ты летишь на работу со скоростью звука, зато с чувством, что отвоевал у этой жизни самое ценное – свою жизнь. Если ваше время тоже на весь золото, друзья мои, тратьте его с умом, ну и на хорошую музыку на волнах Волгоград FM. Далее Эд Ширан, КДДК, а также Хью Джилл и Фрэнк Монтана.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 16:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Россия продолжит контактировать с политическим руководством Сербии и экономическими операторами этой страны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Москве убеждены в дальнейшем конструктивном развитии отношений двух стран. Агентство ТАСС напоминает, что президент Сербии Александр Вучич ушел в воскресенье в отставку. В Волгограде жители некоторых улиц продолжают жаловаться на перебои с водой. Масштабные отключения из-за ремонтов на сетях водоснабжения были завершены к утру воскресенья. Водоснабжение нескольких адресов также в Волгограде пришлось восстанавливать утром в понедельник. При этом проблемы с водой на улицах Рабоче-Крестьянской и Елецкой начались сегодня утром. Причину аварии выясняют, сообщили порталу В1 в концессиях водоснабжения. Волгоградская область попала в середину федерального рейтинга по доступности ипотеки. Регион занял 39-е место из 85. По данным РИА рейтинг, среди волгоградских семей только 20% могут себе позволить купить квартиру по рыночным условиям ипотеки. На соседних с Волгоградской областью строчках разместились Ульяновская, Саратовская и Белгородская области. В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали более 3 700 000 россиян. В Египет туры приобретали почти 2 миллиона человек, а в Эмираты съездили больше 1 000 000 организованных туристов. Осенний гардероб для семьи из 4 человек обойдется россиянам в 18 тысяч. По словам представителей магазинов одежды, самой частой покупкой для жителей страны с сентября по ноябрь остаются джинсы. Выше всего цены на осеннюю одежду в сентябре. В среднем на каждого члена семьи осенью приходится приобретение 2 предметов гардероба.

0: Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Dive into me, погрузись в меня. Вообще, тема глубоких погружений, история специфическая. Одно дело красиво нырять там в любовь или уйти в музыку по треке Халида, и совсем другое, когда ты в понедельник с головой погружаешься в гору отчетов, каких-то там домашних дел и чего-то еще. Вот там глубина такая, что никакой батискаф вообще не спасет. Но мы с вами, друзьями, из любых глубин выплываем на позитиве. Это Волгоград FM. Кстати, не забывайте заглядывать в нашу группу ВКонтакте Волгоград FM 101.5, заглядывать и подписываться на нее, конечно же. Да, это байт на подписку. Ждем вас там, дорогие друзья. Ну и здесь на частоте 101.5. Впереди Сабрина Карпентер, Тейст, также Мизмо скажут hello, и на закусочку Sony Fudera и компания Think About Us.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: В приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как ранил.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Вали туда, где тебя откопали, эти дули.
6: Мне правда однажды откопали, ну, когда меня танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: За простые вещи проваливали, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
11: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
12: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
13: Телефон 60 99 44.
11: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 13.
3: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим об аккумуляторах. Каждый водитель автомобиля, ну, хотя бы раз задумывался над тем, как продлить жизнь аккумулятору. Случаи, когда новые АКБ изнашиваются за пару лет и сдаются на переработку, становятся очень частыми. Обвинять во всем производителей, на мой взгляд, нецелесообразно. Большинство проблем связано не с заводским браком, а с неправильной эксплуатацией. При должном уходе срок жизни среднестатистического аккумуляторного устройства равен 5-7 годам. Вот несколько советов, как продлить срок службы АКБ. Аккумуляторную батарею категорически не рекомендуется держать в разряженном состоянии. Длительное нахождение без разряда способствует ускоренному разрушению пластин. Срок жизни АКБ напрямую зависит от исправности бортовой сети автомобиля. Электрическая проводка должна содержаться в полном порядке, особенно это касается следующих элементов. Работоспособность генератора и регулятора напряжения в сети, отсутствие поврежденных участков проводки и отсутствие незафиксированных или окисленных контактов. Правило эксплуатации аккумулятора существует и в зимнее время. Не использовать разряженную батарею. Раз. Отказаться от езды на короткие дистанции, потому что АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить. Два. Не перегружать стартер в момент запуска машины не более 10-15 секунд точно. При неудачном запуске не предпринимать новые попытки сразу же. Нужно выдержать хотя бы 2-3 минуты. Ну и три. До запуска двигателя некоторые водители рекомендуют прогреть аккумулятор, так сказать, включить фары секунд на 30. Важный момент – это консервация автомобиля. Автомобиль, который не будет использоваться в течение продолжительного периода, стоит правильно подготовить. Важный пункт – это снять аккумулятор. Он сохранится в изначальном состоянии. Если его зарядить и разместить отдельно от машины, будет просто прекрасно.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Это Феликс Янышаус с треком Walk With Me. То бишь, пройди со мной. По такой ритму прям-таки хочется устроить себе прогулку. Правда, сейчас у каждого, ну, точнее, почти у каждого на руке вот этот фитнес-браслет, который вечером сурово тебе напоминает. Вы прошли 3000 шагов из 10, так что будьте-ка любезны. И ты вот вечером начинаешь наматывать круги по коридору от кухни до балкона, чтобы просто закрыть этот несчастный зеленый кружочек. Так что, если вы тоже, друзья мои, занимаетесь тем же самым по вечерам, ну, делайте это хотя бы под ритмы Волгоград FM. Дивак, Джонас Блю и Доминик Файк в продолжении часа.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L, больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
6: Цена действительна на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
5: Проспект Университетский, 102.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
12: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Это Звонкий и Ася с треком «Лети». Красиво, легко, поэтично. Чего, конечно, не скажешь про этот понедельник. Но, слушайте, главная хорошая новость на сегодня. Самый тяжелый день недели официально подходит к концу, и мы его выдержали. Можно сказать, пролетели его на бреющем полете. Теперь с чистой совестью летите домой, друзья мои. Расслабляйтесь, восстанавливайте нервные клетки. Ну, а на сегодня у меня все. Эфир сдаю в надежные женские руки. Всем крутейшего, лютейшего вечера. И до завтра. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград ФМ. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Бизнес, пострадавший от атак БПЛА, освободили на год от контрольных проверок в России. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА. Животные покусали более 8 тысяч жителей Волгоградской области с начала года. Такую статистику приводит региональный Роспотребнадзор по итогам мониторинга борьбы с распространением бешенства. По данным специалистов, смертельно опасная инфекция в нашем регионе является распространенной. Количество обращений пострадавших растет. Пострадавшим от укусов, не дожидаясь результатов исследований, назначают курс вакцинации. Препараты вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 13 и 90-й день после нападения животного, сообщает «Высота 102». В Красноармейском районе Волгограда выясняют обстоятельства ДТП с каретой скорой помощи. Авария произошла на проспекте Столетова возле корпуса технического университета. Газель скорой опрокинулась на бок после столкновения с КАМАЗом. В полиции подтвердили факт аварии и сообщили, что по предварительным данным в ДТП никто не пострадал, пишет В1. Новые отключения воды запланированы в Волгограде. На этот раз отключат воду на один день 30 сентября на трех улицах Дзержинского района. Причиной станет врезка водопроводного узла, сообщили в концессиях водоснабжения. Воды не будет с 9 утра 30 сентября до 0 часов 1 октября в некоторых домах по улицам Морозова, Павлика Морозова, Хорошева. Полный список адресов есть на сайте «Комсомольской правды». Каждый третий молодой россиянин от 18 до 24 лет что-то продает. Как пишет агентство ТАСС, это показал опрос Авито среди 10 тысяч человек. Чаще всего в ход идут легкие категории. Одежда, обувь, товары для хобби, рукоделие, косметика. Молодые женщины чаще занимаются предпринимательством в этой сфере, чем мужчины. Доллар 84,34, евро 95,87.
6: Информационный конвейер.

0: Саматов и Карас и Денис Ферст только что радовали нас композицией Sweet Summer Nights. Да, вот так вот лето уже месяц как прошло, а мы все еще вспоминаем о нем и, конечно же, немножечко грустим. Но все, кстати, мы еще грустим сегодня по выходным, потому что понедельник, он день такой, да, тяжелый, частенько, как минимум, немножечко уставший, немножечко сонный, немножечко такой, да, на раскачку день пошел. В студии я, Виктория Сотникова, рады вас всех приветствовать, что все, мы в ближайшие 5 дней с вами снова каждый вечер встречаемся тут. Мы, конечно же, помогаем радовать друг друга. Ну и встречаем на этой неделе мы с вами еще и октябрь. Представляете, как быстро время все-таки несется вдаль. Но как классно, что нас впереди, знаете, всегда в этом будущем ждет классная музыка. Впереди слушаем Fastboy Clock, Медуза и Хенрика Мамилы. Через пару минут Оливия Дин споет композицию Man I Need, так что никуда не уходим.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама.
3: В славянских обоях сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
8: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +20, ночью до +13.

0: Только что мы слушали с вами и пели эту песню Феликс Джайн и Софи Элис Бэкстер. Кстати, если говорить про сегодняшние праздники, тут очень интересный набор есть. Значит, день глупых вопросов. Поэтому, если вдруг вы сегодня хотите много чего-то спрашивать, ну, не бойтесь, да, почему вы должны себя останавливать, тем более вы просто в теме. Потом есть сегодня еще день кремового пирога с клубникой. Немножечко про наши, да, десертики вспоминаем. Есть день добрососедства, поэтому, ну, сегодня как минимум, да, можно поздороваться с соседями, да, и пожелать им хорошего дня. Также есть сегодня еще Международный день права знать, поэтому, ну, право знать у нас есть точно у всех, можете сегодня что-то потребовать, узнать. Дальше у нас есть, смотрите, что день работника атомной промышленности и день генерального директора, да, такие парочка профессиональных праздников. Если вас, да, это как-то касается, это к вам относится, то, конечно, мы вас поздравляем. Ну и если вдруг у вас сегодня день рождения, то, конечно, от всей души желаем вам быть самыми счастливыми людьми. Ну и, конечно, заряжаемся позитивной энергией от наших музыкальных композиций, которые впереди будут играть, а это Marshmello и Portugal The Man, Богдан Медведи и Loud Luxury и Эмили Робертс спою через пару минут Love You For Life.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
6: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, победивший на выборах в Госдуму, отказался от мандата в пользу ветерана специальной военной операции Игоря Воробьева, сообщило региональное отделение партии «Единая Россия». Вместе с Игорем Воробьевым Волгоградскую область в Госдуме 9-го созыва будут представлять депутат 8-го созыва Евгений Москвичев и экс-глава Волгограда Владимир Марченко. Неизвестные взломали светодиодную вывеску магазина электроники и вывели на нее запрещенные экстремистские лозунги и нацистскую символику. Инцидент произошел в Волгограде вечером 25 сентября на улице Невской, сообщает портал V1. В магазине заявили, что сами стали жертвами взлома и уже сменили пароль к вывеске, пишет портал. В последнюю декаду сентября в утреннее время волгоградцы могут наблюдать метеорный поток «Дневные секстониды». Свое название он получил от того, что лучше всего его видно в предрассветные часы. Лучшее время для наблюдений звездного потока наступит 1 октября с 4 до 6 часов утра. Смотреть надо на восток в сторону созвездия Льва, пишут городские вести. Шакира подняла цены на отдых в Египте. Путевки в даты ее концерта подорожали более чем на 50%. Сильнее всего в отелях рядом с площадкой выступления. Россияне, планирующие отдых в Египте в ноябре, рискуют потратить больше обычного. Концерт Шакиры у пирамид Гизы состоится 28 ноября. Изначально его планировали на апрель, но из-за ситуации на Ближнем Востоке перенесли на осень, сообщает телеграм-канал Шот. Доллар 84.34, евро 95.87.
2: Информационный конвейер.
0: Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам.

0: Композиция Meet Me in the Dark встречают нас в этом 7-м часу. В студии все так же я, Виктория Сотникова. И здесь мы с вами находимся в прекрасном вечернем эфире. Слушаем музыку, болтаем. Ну и в целом, да, к сожалению, снова находимся в новой рабочей неделе. Ну а с другой стороны, может, кто-то так сильно любит работу, что, наоборот, не очень любит выходные. Но а с другой стороны, я уверена, что у кого-то столько всего интересного запланировано всегда на выходные. Особенно кучу разных дел, которые ты пытаешься успеть за эти два дня сделать, еще успеть выспаться и так далее. Поэтому я могу понять обе стороны, но, конечно же, хочется обратно выходные. Понимаю, выспаться. Особенно осенью все начинается. Вот эта пора, когда тебе постоянно не хватает света, энергии, сна, тепла и так далее. Вот. Но зато мы можем попробовать это все получить от наших прекрасных композиций, которые нас ждут. Вот впереди послушаем Шаполерону, Воринер и Ларины. Через пару минут Кангс и Тофилос Лондон будут петь песню «Galaxy». Поэтому никуда не уходите, оставайтесь здесь, обязательно я проверю.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк.

0: bilge.ru.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Конкурсный ракот!
3: Загадки через призму искусственного интеллекта.
2: Дозвонись и разгадай!
4: Миракот! Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
6: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 13.
1: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, вам предстоит решать сложные вопросы, вмешиваться в чужие дела и проявлять энтузиазм. Тельцы, хотя влияние позитивных тенденций довольно сильно, и день складывается неплохо, настроение ваше оставляет желать лучшего. Близнецы, навести порядок в делах трудно, но все же возможно. Для этого нужно настроиться на серьезный лад. Раки, вы сможете справиться со всеми запланированными делами, если не будете резко менять планы в течение дня. Львы, подходящий день для решения профессиональных проблем, можно рассчитывать на серьезный прогресс в делах. Девы, пристального внимания потребуют долгосрочные проекты, к которым вы приступили в начале мая. Весы, задачи, стоящие перед вами, однообразны, поэтому день может показаться скучным. На работе вам не предоставляется возможность проявить себя. Скорпион, этот день обещает вам удачу, требуется лишь настойчивость и целеустремленность, чтобы добиться своего. Стрельцы, избежать ссор непросто, вы очень импульсивны, порой не кстати прямолинейны и легко раздражаетесь, а также выходите из себя. Козероги, этот день достаточно сложен, вам нужно быть осторожнее, есть опасность неприятных происшествий. Водолеи, с профессиональной точки зрения, день нейтрален, на головокружительные успехи рассчитывать не приходится. И рыбы, стремясь порадовать себя во что бы то ни стало, вы совершенно забываете о здравом смысле. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Hold on Me пели для нас Куга и Сандра Каваца. А у меня есть новость, очень интересная, очень неожиданная. Я, правда, такой первый раз вижу, слышу, надеюсь, вы тоже. Значит, неожиданное развлечение во Вьетнаме. Можно помыть капибару за 220 рублей. Услуга помогает снять стресс и, ну, естественно, да, финансово грамотные покрутят пальцем у виска и скажут, что это что-то странное. Но если вдруг, да, вы задумывались о каком-то путешествии, то вот вам, почему бы не съездить во Вьетнам, чтобы помыть капибару. Потому что, ну, все мы знаем, вот откуда-то сходить, погладить, там, помучить животное, да, потому что часто их содержат в каких-то странных условиях. А вот съездить и помыть животное, ну, вы не думали, да, помочь как-то поухаживать? Можно в целом, кстати, и побыть зооволонтером. Мне кажется, съездить в приют, там помыть, да, не капибару, а кого-то другого, иной раз даже не с животными взаимодействовать, а что-то помочь руками, это для многих, да, какой-то успокаивает стресс, да, очень медитативное занятие, иной раз просто стоять и красить забор. Поэтому, если вдруг, да, вы не знали, куда вот деть себя, то смотрите, вариантов очень много разных. Ну, а пока можно направить свою энергию на танцы вместе с Джоэлом Кори, Шакирой, Бурнобоем и Томом Грегори, который через пару минут будет петь песню Glow in the Dark.
1: Волгоград FM
2: 101.5.
1: Реклама.
3: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
4: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные и актуальные темы.
3: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ООО «Алешка» бар «Руки вверх».
4: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: что спели для нас композицию Sad Girls. И, возможно, вы как раз прямо сейчас грустите, потому что наш вечерний эфир все заканчивается вот так быстро, за одну секунду, по ощущениям, пролетели эти два часа, и мы теперь с вами расстаемся до завтра. Но есть плюс в том, что время так быстро летит, мы не заметим, как снова повеселеем, потому что наступят выходные. Ну ладно, я оставляю вас, надеюсь, в хорошем настроении. Занимайтесь какими-нибудь классными делами этим вечером, обязательно отдохните, выспитесь перед новым днем. Ну и будем слушать впереди Эминем и Риану с Сайдерленд, и через пару минут Риалто послушаем, как он споет песни No One Lives at This Discotheque Life. Всем пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.

0: Гард. Телефон 200-202.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии Госавтоинспекции.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 19 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Лагерь российских альпинистов в Непале смыло селем. 4 человека погибли, 12 числятся пропавшими без вести. Снежная масса накрыла базовый лагерь на горе Химлунг-Химал, пишут Вести. В районе другой гималайской вершины Манаслу мощный сель уничтожил более 10 деревень и несколько лагерей альпинистов. Около 100 иностранцев, среди которых были россияне, успели спуститься в безопасное место. Все восхождения в горах приостановлены. Животные покусали более 8 тысяч жителей Волгоградской области с начала года. Такую статистику приводит региональный Роспотребнадзор по итогам мониторинга борьбы с распространением бешенства. По данным специалистов, смертельно опасная инфекция в нашем регионе является распространенной. Количество обращений пострадавших растет, сообщает «Высота 102». В Красноармейском районе Волгограда выясняют обстоятельства ДТП с каретой скорой помощи. Авария произошла на проспекте Столетова возле корпуса технического университета. Газель скорой опрокинулась на бок после столкновения с КАМАЗом. В полиции подтвердили факт аварии и сообщили, что по предварительным данным в ДТП никто не пострадал, пишет В1. Новые отключения воды запланированы в Волгограде. На этот раз отключат воду на один день 30 сентября на трех улицах Дзержинского района. Причиной станет врезка водопроводного узла, сообщили в концессиях водоснабжения. Воды не будет с 9 утра 30 сентября до 0 часов 1 октября в некоторых домах по улицам Морозова, Павлика Морозова, Хорошева. Полный список адресов есть на сайте «Комсомольской правды». Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар 84.34, евро 95.87.
7: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
4: Детей любите, да?
5: Как Ронинал.
3: И дети, не признающие руководство.
6: Они туда, где тебя откопали, эти дули.
7: Я правда однажды откопали, ну, когда меня танк переехал.
3: Кто кого в итоге воспитает?
8: Запросуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
3: Алексей Маклаков.
9: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Ну что опять за рок-концерт в машине?
11: Да просто Мурзик сильно нервничает.
10: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
11: Мурзик, это же просто песня какая-то.
10: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до +20, ночью до +13.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Всем доброе утро.
3: Доброе.
2: Машину хотел обсудить. Audi Q5, которая с поколения там 18-19 год. То есть, что думаете насчет этих автомобилей? Если так вот диапазон пробега искать, там 50-60, там 70 тысяч для приобретения.
3: Ну, я скажу так, 5 вообще, в принципе, себя очень неплохо показало. Я беру относительно вот тех поколений, которые вы говорите. Потому что, допустим, эти восьмерки, первые модификации, которые до 2012 года выпускались, они, ряд определенных огрех имели даже при рестайлинге, потому что мы там имели одну из слушательниц, которая трижды меняла коробку по каким-то лютым просто деньгам, да, сначала по гарантии, потом по кулансу, потом еще там какие-то. Сейчас эти программы недоступны, и вот тут как бы все ложится на ваши плечи. Та модификация, которые F-ки уже пшли, там поинтереснее было, мягко говоря. Я у товарища брал на подмену трехлитровую дизельную версию, но это просто метла-вертолет вообще, то есть, ну, управляется хорошо, сбитый вес, она действительно интересна для того, чтобы можно было позажигать. Сейчас я знаю, что Джейки и Эвки даже в рестайлинге люди ищут именно в спортпакетах в Китае и везут их сюда. Кстати, для интереса, кому интересно, в старом кузове, втором, это, получается, версия 20-21, ну, то есть до 24 года. В S-лайне и R-лайне эти машины есть в Китае. Но новые, прикинь. Вот. И, короче, тема какая. С каждым рестайлингом машина дорожала, в ней больше электроники. И сразу говорю, с пробегом вот именно 50-70 я бы и рассматривал. Если это бег в 2-3 раза больше, но, к сожалению, велик риск того, что вы будете вкладываться. Очень много вложений может возникнуть с подвеской, с навесным оборудованием, системой охлаждения и так далее, в зависимости от того, какой мощности. Плюс, если это роботизированная коробка, сразу же опасность вызывает, что не сама она по себе, механику-то они еще как бы наладили, да, с этими мокрыми сцеплениями. Там вопрос по мозгам. И вот эти мозги, к сожалению, как вот опыт с тигуанами 19-20 года, поначалу очень дорого ремонтировали. Сейчас уже, слава богу, ситуацию выкружили и нормально делают. Но тоже как-то вот там 30-40 тысяч тратить неохота. Но раньше, я вас уверяю, было в разы дороже, в десятки даже раз в некоторых случаях. Поэтому, да, если в хорошем состоянии, я руками-ногами за. Это действительно интересно.
2: А если бензиновый мотор, который вот, как он, с классификатором 4.5, который на 249 лошадиных сил, вот есть какие-нибудь по нему рекомендации, или стоит, не стоит?
3: Я бы что делал? В первую очередь заглянул в горшки, смотрел, потому что такие машины тоже просто так не брали, на них жахали и жахали прилично. Извиняюсь за мой сленг, но так и будет. То есть эта машина не для спокойной езды. Поэтому я бы в первую очередь проверял, что там происходит.
2: Цилиндр?
3: Да. Камеры, эндоскопы, все, что можно использовать, используйте однозначно. Двушки вот с этой прошивкой, одни из самых популярных были. Я бы, наверное, не смотрел только прошивку в 252 коня, потому что там просто налог немножечко выше. А что касается 245-х, на мой взгляд, эта тема интересная. Главное, если она не была перепрошита. Потому что если ее перепрошивали, я бы еще ряд вопросов бы задал по техническому состоянию полного привода.
2: Ну да.
3: Потому что при прошивках начинают динамичнее водить и изнашивается машина быстрее.
4: Подскажите, пожалуйста, Nissan X-Trail 2014 года, двухлитровый движок бензиновый.
3: Уже куплен или рассматриваете?
4: Что еще раз?
3: Вы уже купили или еще смотрите его?
4: Я в нем езжу.
3: Прекрасно.
4: А сколько? Смысл в чем? У него масложор. Вариант чинить движок, либо поставить китайский. Что посоветуете?
3: Ну, давайте так. Я бы искал, честно, третий вариант. Я бы искал контрактный, может быть, даже с пробегом. Тема будет чуть подешевле и интереснее, но и в качестве, я думаю, там тоже будет интерес. Почему? Потому что хотя бы у многих людей есть уверенность, что и с мотором будет все нормально. Тоже наслышан разных историй по поводу того, вот с Азии привезли там или не из Азии. Но в ремонте кроется самое большое количество подводных камней. Если вы начинаете капитальный ремонт, во-первых, вы пока не вскрывали, не дефектовали. Там может всплыть еще ряд сопутствующих работ, которые тоже будут стоить недешево. Нет уверенности в мозгах и руках человека, который будет это делать. Нет уверенности в материалах, которыми он будет это делать и что он туда будет ставить. Поэтому во избежание подобных вещей я бы уже сейчас приценивался к контрактным моторам. Если с контрактными моторами проблема, потому что машина популярная, и вот как, допустим, мы столкнулись с контрактными моторами на Короллу, которые нужно было ждать по полгода, потому что просто тупо ничего нет, все выгребают. И вот здесь как бы, да, уже люди от безысходности идут и берут там китайские, какие-то еще вещи, еще. Хотя сейчас, вот я тоже разговаривал с ребятами, запчасти и, в принципе, узлы, собственно, силовые агрегаты и так далее, ну, нормального качества приезжают, на них дается нормальная гарантия, и уж они не ложатся сразу. И здесь я вот наблюдаю две машины на китайских моторах, наслышавшись вот этих историй, нормально ездят. Цена... Ну, статистически у меня по региону была выше, чем у контрактного мотора с пробегом. Ну и, соответственно, чуть ниже, чем капитальный ремонт, потому что там навсплывало вот этих работ. Ну и капитальный ремонт, чтобы вы понимали, это всегда какие-то нюансы. Тут что-то не закрутили, там что-то забыли, тут что-то изменилось, там что-то пыхтит, тут что-то тарахтит. Оно и с установкой контрактного или китайского мотора как бы такая ерунда будет. Но в случае, когда это все перебирается здесь, вы будете постоянно заезжать на какие-то вот переделки, доработки, подтирания соплей. Это, ну, к сожалению, не избежать. Либо это прям, ну, идеальные какие-то руки, но они возьмут кучу денег.
4: Ну, с контрактом тоже, я думаю, возникнут такие проблемы, потому что тоже много случаев было.
3: Много, да, согласен.
4: По 3 движка меняли.
3: Да, но там тоже распространяется гарантия, и главное уложиться в этот срок.
4: Ну, такое себе. Ну, а вот смотрите, а раскоксовка, как думаете?
3: Раскоксовка, это вот смотрите, какая история. Для начала, что я бы в вашей ситуации попробовал, я понял, о чем вы. Первое, я бы попробовал менять вязкость масла. Второе, если хочется, можно попробовать раскоксовку, два варианта. Либо поедет, либо не поедет совсем. И третье, ну, если уж как бы мы хотим что-то попробовать, ну, можете еще малой кровью обходясь купить триботехнические составы, которые улучшают смазывающие свойства. Есть даже ревитализанты, которые как бы заполняют царапины, но для начала вам надо их диагностировать, чтобы это использовать. А, соответственно, вам надо хотя бы что-то открыть, посмотреть туда, есть ли там задиры или нет. Ну, а поиграть с вязкостью масла, да, это вот примитивный метод, который можно прямо сейчас заехать в магазин и поменять масло на другую вязкость, посмотреть, будет масложор или нет. У некоторых, как говорил мой товарищ, канает.
4: Ну, нет, тут ошибка со вторым цилиндром. Ну, это да, тут движок-то сложный, у него же впускной коллектор через
3: Понятно. Движок. Ну, тогда о какой раскоссовке мы говорим? Тогда уже все, приговор. Спасибо большое за внимание. К сожалению, время у нас вышло. Я благодарю всех наших слушателей и вас, господа, кто звонил. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
6: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама.
1: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
4: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего года.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

used to dream about this.

0: 101.5.
1: Твое время. Один час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.